Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Это самое прекрасное, что дал Бог человеку.

0: Как стать пророком? Есть ли путь, идя по которому человек становился бы тем, кого Бог использовал в качестве гласа заблудшим? Возможно, путь такой есть. Бывали же в Израиле школы пророков, где в молитве и поклонении на высотах рождался порыв веры, наполнившийся откровениями с неба. Но то были ходатаи и отшельники, больше говорившие для себя, чем для народа. Истинные пророки шли путем избрания, порой не желая исполнять свое предназначение, как Иона. Но Бог не давал им шанса отвергнуть свое предназначение. Став однажды пророком по предопределению с неба, человек мог лишь поменять мантию божественного посланника на костюм лжепророка. И такое случалось. Путь Божьего определения начинается задолго до того, как мы услышим слова с неба. «Пойди, скажи им». И в лучшие времена Израиля пророчествовали сотни, а со дня апостольской Пятидесятницы пророком мог быть уже каждый. Так что нет ни предрешенного пути, по которому следует двигаться, чтобы стать пророком, ни определенных препятствий на нем. Среди пророков Библии мы встречаем и мужчин, и женщин, людей молодых, Самуил и Иеремия, старых, Самуил в старости и состарившийся Симеон, и зрелого возраста, полностью активных, Амос, Осия, Исаия и Иезекииль, пророков профессиональных, живущих среди других пророков, как Елисей, и спонтанных, как Елдад и Мадад, или Амос, людей, глубоко укорененных в своем окружении, Осия, Исаия и Иезекииль, и вырванных из первоначальной среды, действующих вне ее, Валаам, Амос, Иона. Пророки происходили из разных общественных слоев. Амос – сельский житель и земледелец, Исаия – дипломат, имеющий доступ к царскому двору, Иезекииль – священник, как и Иеремия, по крайней мере, по происхождению, Девора – судья и воительница, участвующая в сопротивлении. Так что Библия дает нам богатейшую мозаику пророческой деятельности, и ни для кого не может быть априори исключено это призвание, столь важное в жизни общин верующих. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радио «Пилигрим». Светлое радио.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 11 мая, и наша тема сегодня – «Жизнь в последние дни». Что же на самом деле означает фраза «последние дни»? Мы находим ее во втором послании к Тимофею, 3.1, где апостол Павел описывает тяжкие времена в последние дни. Последние дни – греческое слово «хекастас». И слово «хекастас» использовалось в мореходстве, чтобы описать самый последний порт. Если вы попадаете в этот порт, то вы уже не можете плыть дальше. Именно это слово использует Павел во втором послании к Тимофею, 3.1, когда описывает последние дни. Если мы живем в последние дни, это означает, что мы буквально живем в самом конце времен. Мы не можем двигаться дальше, мы находимся прямо на пороге новой эпохи. Мы прибыли в последний порт, дошли до самого конца. Вот в какие дни мы живем. Вот так. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, как защитить свою индивидуальность. Читаю из первой главы книги «Бытие». «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так, и увидел Бог, что это хорошо». Читаем дальше. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую, по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо». Книга «Бытие», 1 глава, с 21 по 25 стихи. Я думаю, вы заметили, что особо выделяется слово «род» или «порода». И в слове «порода» тоже есть «род». Это разновидность определенного класса животных или культур. Вы заметили, что семя последующего злака в его плоде находится. Все создано так, чтобы производить себе подобного. В Библии запрещалось смешивать два рода семян. Всякое смешение двух разных пород порождает новый вид, в создании которого Бог участия не принимает. Творец унижен, когда подобным образом бесчестится его творение, я бы сказал, его оригинальное творение. Да, он создал законы, следуя которым всякое оплодотворение способно производить новую жизнь. Его закон не может измениться. Сеяние и жатва не прекратятся. Но засевая поле двумя родами семян, человек сознательно делает заклятым сбор урожая. Почему? Потому что производит тем самым искаженную, уже собственную разновидность плода, а следовательно и нового семени. Таким образом, ответственность за подобного рода смешение возлагается на самого человека. Какое же это грубое надругательство над Создателем, когда человек теряет свое оригинальное лицо, созданный по образу и по подобию Бога, призванный быть носителем образа и выражением самого Творца, человек стирает грани своей индивидуальности. Мы поговорим об этом больше в последующих передачах. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить вечным примером беззаветной любви к родине, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ. «Поздравляю вас с Днем Победы. Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе», – написал Путин. Также президент поздравил епископов Сергея Васильевича Ореховского и Эдуарда Анатольевича Горбовенко с Днем Победы. «Нет такой причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия». Этой фразой начальствующий епископ Эдуард Горбовенко завершил свое послание, в котором говорил о ценности Божьего Слова, о силе Святого Духа и способности христианина оставаться верным призванию даже в период разочарований и испытаний. Его проповедь стала заключительной в первый день Всероссийской конференции РЦХВЕ Российской Церкви Христиан Вероевангельской Пятидесятников. Главной мыслью проповеди стал призыв не терять духовную ревность и не позволять обстоятельствам остановить действие Божие в своей жизни. Епископ напомнил, что во времена гонений верующие настолько дорожили Писанием, что могли воспроизводить его по памяти. Сегодня, по его словам, Церкви важно вновь вернуть Слову Божьему центральное место в своей жизни. Пастор Марк Бёрнс, телепроповедник и союзник президента Дональда Трампа, за последние несколько дней дважды выступил против сравнений недавно установленной золотой статуи Трампа с библейским идолом, настаивая на том, что это памятник в честь президента, а не объект поклонения. 22-футовая бронзовая фигура, покрытая сусальным золотом, изображает Трампа, поднявшего кулак в жесте, который он продемонстрировал после того, как пережил покушение в 2024 году. Бёрнс, который вел церемонию открытия, в тот же вечер написал в X: «Скажу прямо, это не золотой телец». Золотой телец – это идол, описанный в книге «Исход Ветхого Завета». Его создание израильтянами привело в ярость Моисея, когда тот вернулся после получения 10 заповедей. Согласно заповедям, поклонение идолам строго запрещено. Новое исследование, проведенное в Ирландии, показало, что вера и религия могут положительно влиять на психическое здоровье молодых людей. Ученые пришли к выводу, что подростки, которые используют веру как поддержку в трудные периоды жизни, чаще чувствуют внутреннюю устойчивость, спокойствие и смысл жизни. Исследование возглавила доктор Лидия Манион из Мэри Эманкулейт Колледж. Она изучала, как религиозные убеждения и практика связаны с эмоциональным состоянием школьников. По словам исследовательницы, идея работы появилась после многочисленных разговоров со студентами о том, что влияет на их психическое здоровье. Во многих беседах молодые люди сами говорили о важности веры, хотя в Ирландии эта тема до сих пор изучалась мало. Известный христианский проповедник и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал о новом документальном фильме «No Lips, No Limits» в «Nick's V Story. Ник Вучич. Жизнь без границ», который выйдет в кинотеатрах США 25 сентября. Картина рассказывает не только о его мировой известности и служении, но и о тяжелых моментах жизни, через которые ему пришлось пройти, сообщает The Christian Post. В фильме зрителям показывают детство Вучича, который родился без рук и ног. Он вспоминает издевательства со стороны сверстников, чувство одиночества и периоды, когда почти потерял желание жить. Однако, по словам самого проповедника, главная тема фильма не страдания, а надежда и вера в Бога. «Когда ты не получаешь чуда, но сам становишься чудом», – так Вучич описал основную идею документальной ленты. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 мая. Вера требует дел. И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру. Евангелие от Луки, 17:5. Многие люди молятся о том, чтобы Бог укрепил их веру. Однако вера умножается не только посредством молитвы. Она растет по мере того, как мы учимся исполнять то, что велит нам Бог. Он может попросить вас сделать то, чего вы раньше не делали, или то, чего вы не понимаете до конца. Каждый раз, когда мы делаем шаг вперед, мы убеждаемся в верности Бога, и наша вера возрастает. В некоторых ситуациях Бог дает людям дар веры, но обычно вера укрепляется посредством наших действий и приобретения опыта. Чем больше мы упражняем веру, тем крепче она становится. В сегодняшнем стихе описывается, как ученики попросили Иисуса умножить их веру. Он ответил им, что вера растет, когда они применяют ее на деле. То же самое относится и к нам, живущим сегодня. Один из способов проявить веру – это совершать определенные действия. Вера часто требует дел. В некоторых случаях Бог хочет, чтобы мы ждали от Него указаний и полагались на Его помощь. Но бывают ситуации, когда мы должны доказать свою веру делами. Если мы хотим, чтобы наша вера росла, мы должны полагаться на Бога и исполнять Его повеления. Наша вера не укрепится в бездействии. Божье слово на сегодня. Проявляйте веру на деле.
3: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати».
2: Пастор Алексей, могут ли у верующего человека быть суицидальные наклонности?
3: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно сначала посмотреть, что это такое суицидальные наклонности. Известно, что каждый человек, он переживает в своей жизни разные периоды. Есть периоды эмоционального подъема, когда человек уверен в то, что происходит вокруг. У него есть надежда, у него есть ясный взгляд в будущее. Есть периоды спадов, есть периоды уныния. Есть периоды, когда это уныние углубляется, когда оно доходит до отчаяния. И есть даже такие периоды, когда отчаяние доходит до критической точки. И это иногда называют таким более профессиональным словом депрессия. То есть это положение глубокого уныния, в котором человек отчаивается. Ему кажется, что у него нет выхода, что он находится в полном тупике. Так вот, когда мы посмотрим на сущность веры в Бога, сущность христианства, то христианство как раз и представляет собой надежду, которая позволяет человеку побеждать разные ситуации, когда он попадает в уныние, когда обстоятельства складываются так, что это уныние подавляет и приводит человека к отчаянию, приводит к каким-то более тяжелым формам отчаяния. К сожалению, известно достаточно много ситуаций, когда не у всех верующих людей есть достаточно силы для того, чтобы бороться с этим отчаянием. Здесь есть разные причины. Одна причина может быть физиологическая, когда человек страдает от каких-то форм эмоционального расстройства или какие-то другие формы психических расстройств, в которых человеку труднее побеждать свои эмоции. И вторая неотъемлемая связанная с этим часть – это опыт практического мышления того, чтобы иметь Божью точку зрения на вещи в тех ситуациях, в трудных ситуациях, в которых мы находимся. Так вот, Библия говорит нам о нескольких таких примерах. Один из примеров – это пророк Илия. Известная ситуация после его большой, громогласной победы на горе Кармил, когда Бог чудодейственным образом показал, что Он есть истинный Бог, и когда пророки Ваалова были поражены. Известно, что Иезавель послала специальную ударную группировку киллеров, чтобы найти и убить, предать смерти пророка Илию. Пророк Илия бежит, понимая, что это очень серьезно. И мы видим, как он в пустыне, в 19 главе 3 книги Царств написано, он, пришедший, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». То есть он доходит до такой степени отчаяния, он понимает, что вся государственная система против него, и у него нет сил бороться против всего этого. Он приходит к этой точке, когда он просит у Бога смерти, когда он видит, что он не может уже здесь двигаться, не может жить. Очень интересно, как Бог лечит эту проблему. Он посылает ангела, и ангел прежде всего дает ему лепешку. Он говорит: «Поешь», и потом говорит: «Поспи». Дальше опять говорит: «Поешь и поспи». То есть он касается физиологических проблем. Илия был измучен и сильно устал. И после этого Бог имеет с ним разговор, и он спрашивает, почему это происходит, почему ты в таком положении. То есть Бог учит его правильно мыслить. И дальше Бог говорит ему: «Еще не время тебе умирать. Иди, сделай одно дело, другое, третье». Он дает ему несколько поручений. И потом говорит интересную вещь. Он говорит: «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 еще таких, как ты». Илье казался, что он один. Остался я один, и моей души ищут. Оказывается, Бог показывает ему другую перспективу. То есть вот это классический пример того, каким образом человек, попавший в состояние отчаяния, глубокого уныния, он взаимодействие с Богом получает выход, получает решение его проблем. Именно для этого и существует Священное Писание, именно для этого и пришел Иисус Христос, для того, чтобы помогать людям, которые находятся в разной степени отчаяния, уныния, для того, чтобы быть их спасителем.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
4: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Совершенное и высшее послушание. Как-то раз Франциск Ассизский сидел среди своих товарищей и, вздохнув, сказал: «Едва ли во всем мире найдешь монаха, который бы совершенно повиновался начальствующим над ним». Удивившись, товарищи спросили его: «Объясни нам, отче, каково совершенное и высшее послушание?» И он представил истинно повинующегося в виде мертвого тела. «Возьми бездыханное тело и положи его куда захочешь. Ты увидишь, что оно не будет возражать, если его начнут передвигать, не станет роптать, куда бы его ни положили, не возопит, если его унесут. Если ты положишь его на кафедру, оно будет смотреть не вверх, а вниз. Если поместить его в пурпур, оно будет казаться вдвойне бледным. Это истинный повинующийся. Тот, кто не рассуждает, почему его передвигают, не заботится о том, куда его помещают, не настаивает на перемещении. Возвышенный до какой-либо должности, он сохраняет привычное смирение. Чем более его почитают, тем более недостойным он считает себя».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Филигрин».
1: «Свет к просвещению язычников» – это пророческая фраза, что была сказана почтенным старцем Симеоном, держащим младенца Иисуса в адрес Сына Человеческого, содержит в себе важное миссионерское послание, и в ней заложен глубочайший смысл. Древний закон Моисеев не вполне мог служить средством духовного просвещения, как отражатель света не может сам по себе быть светом. Заглянувшие в зеркало в полной темноте увидят лишь тусклые тени. Читающие закон без Христова откровения в лучшем случае понимают, что они живут в греховном сумраке. Но вот появляется свет, и тогда все начинает говорить о его славе, а закон обретает истинный смысл. Христос есть ответ для каждого человека и свет, находящимся во тьме. Можно сколько угодно говорить о преимуществах зеркал или красивых прическах и чистоте тем, кто живет в полной тьме, но если включить свет, то понимание придет само, не пройдет и немного времени. Можно рассказывать о чудесных свойствах жареной пищи и даже создать клуб любителей шашлыка для тех, кто не знает, что такое огонь, а можно дать им этот огонь, и они сами разберутся в том, как он полезен. Людям нужен Христос. Он свет, Он пламя. Как глубоко во тьме язычества не сидели бы племена человеческие, Иисус способен стать для них выходом из плена суеверий. А потому нам нужно стать Его посланниками, что несут миру не просто рассказы о Боге или даже Его Сыне и Духе Святом, а теми, кто станет проводниками Святой Божественной Троицы в жизнь каждого человека. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Псалом 8. Какое сильно и одновременно загадочное место в Библии. И все потому, что, как мне кажется, говорится в нем о детях. У многих из нас есть дети, и мы хотим их счастья. Мы их любим. Это нормально. Дети самое дорогое для нас. Они наше будущее. Я перечитываю 8-й псалом еще и еще и удивляюсь ему. Это величайшее божественное откровение древнего царя Давида о ценности человека перед Богом. Любого человека. Мысль псалмопевца разделения не делает. Человек ценен с детства, а самое ценное для человека – стать поклонником Богу. Погружаясь в глубину веков и языческое прошлое мира, мы можем представить себе историю, в которой языческая орда идет на Божий народ, мстители грабить, со всей языческой ненавистью. И вдруг кто-то, а за ним многие, за оградой Божьего города слышат пение, детское пение. Множество детских голосов, радостно славящих Бога, с музыкой и танцами, с рукоплесканием и хороводами. Не воинственные крики ополченцев, не призывные речи полководцев, поют дети. В Доме Божьем праздник. Мне представляется, что в армии врагов воцаряется тишина, в которой каждый задумался, а где его потомство? Языческие армии древности, уходя в поход или строя крепости, приносили жертву своим кровавым богам. Нередко жертвой были дети. Дети, отданные Ваалам, Астартам, Молоху, да и кто знает еще кому, для того, чтобы эти ужасные боги помогли в войне и мести. Просто помогли. А наш Бог, влагая хвалу в уста детей, сам встает на их защиту. Я делаю вывод, что наш Бог, готовя нас к победам, вложит хвалу в уста наших детей. Он любит детское пение, а не вопль. Он, Господь Бог, человеколюбивый. И как же глубоко ошибается тот, кто, поднимая меч, надеется на ложных богов. Он заплатит своими детьми. Я задаюсь вопросом, что изменилось с древних времен? И другой вопрос. Где мои дети? Что они поют? Ведь нам все так же нужны победы.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить вечным примером беззаветной любви к родине, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ. «Поздравляю вас с Днем Победы! Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе», – написал Путин. Также президент поздравил епископов Сергея Васильевича Риховского и Эдуарда Анатольевича Горбовенко с Днем Победы. «Нет такой причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия». Этой фразой начальствующий епископ Эдуард Горбовенко завершил свое послание, в котором говорил о ценности Божьего Слова, о силе Святого Духа и способности христианина оставаться верным призванию даже в период разочарований и испытаний. Его проповедь стала заключительной в первый день Всероссийской конференции РЦХВЕ Российской Церкви Христиан Вероевангельской Пятидесятников. Главной мыслью проповеди стал призыв не терять духовную ревность и не позволять обстоятельствам остановить действие Божие в своей жизни. Епископ напомнил, что во времена гонений верующие настолько дорожили Писанием, что могли воспроизводить его по памяти. Сегодня, по его словам, Церкви важно вновь вернуть Слову Божьему центральное место в своей жизни. Пастор Марк Бёрнс, телепроповедник и союзник президента Дональда Трампа, за последние несколько дней дважды выступил против сравнений недавно установленной золотой статуи Трампа с библейским идолом, настаивая на том, что это памятник в честь президента, а не объект поклонения. 22-футовая бронзовая фигура, покрытая сусальным золотом, изображает Трампа, поднявшего кулак в жесте, который он продемонстрировал после того, как пережил покушение в 2024 году. Бёрнс, который вел церемонию открытия, в тот же вечер написал в X: «Скажу прямо, это не золотой телец. Золотой телец – это идол, описанный в книге «Исход» Ветхого Завета. Его создание израильтянами привело в ярость Моисея, когда тот вернулся после получения 10 заповедей. Согласно заповедям, поклонение идолам строго запрещено». Новое исследование, проведенное в Ирландии, показало, что вера и религия могут положительно влиять на психическое здоровье молодых людей. Ученые пришли к выводу, что подростки, которые используют веру как поддержку в трудные периоды жизни, чаще чувствуют внутреннюю устойчивость, спокойствие и смысл жизни. Исследование возглавила доктор Лидия Манион из Мэри Эманкулейт Колледж. Она изучала, как религиозные убеждения и практика связаны с эмоциональным состоянием школьников. По словам исследовательницы, идея работы появилась после многочисленных разговоров со студентами о том, что влияет на их психическое здоровье. Во многих беседах молодые люди сами говорили о важности веры, хотя в Ирландии эта тема до сих пор изучалась мало. Известный христианский проповедник и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал о новом документальном фильме «No Lips, No Limits» в «Nick's V Story. Ник Вучич. Жизнь без границ», который выйдет в кинотеатрах США 25 сентября. Картина рассказывает не только о его мировой известности и служении, но и о тяжелых моментах жизни, через которые ему пришлось пройти, сообщает The Christian Post. В фильме зрителям показывают детство Вучича, который родился без рук и ног. Он вспоминает издевательства со стороны сверстников, чувство одиночества и периоды, когда почти потерял желание жить. Однако, по словам самого проповедника, главная тема фильма не страдания, а надежда и вера в Бога. «Когда ты не получаешь чуда, но сам становишься чудом», – так Вучич описал основную идею документальной ленты. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слово от пастора Артура Симоняна на 11 мая. «И будет в последние дни. Гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы». Книга пророчества Михея, 4 глава, 1 стих. Это прекрасное пророчество о последних днях, и нам нужно осознавать, что живем мы именно в последние времена. Слово Божье говорит, что гора Дома Господня будет твердо стоять во главе гор над холмами.

0: Зачастую мы пытаемся Божьи дворцы построить на низком, мирском уровне, но так не получится. Там нет Божьего присутствия. Сегодня я призываю вас подняться на высокий духовный уровень. Возлюбленные, мы много думаем, как привести людей к Господу. Давайте наполнимся Божьим Словом, зайдем на высоты святости и праведности, и там построим Божьи дворцы. Вот тогда начнется пробуждение. Написано: «И потекут к ней народы, люди потекут к Богу, зайдут на Божью гору, чтобы прославлять и поклоняться Ему». Да благословит вас Господь. Амен.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотреть.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 130, песнь восхождения Давида. «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я, и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек». Глава 3. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их были ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы

0: в славу, как от Господня Духа.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 26. «Пришли же феи к Саулу в Гиву и сказали: «Вот, Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо от Есимона». И встал Саул и спустился в пустыню Зиф, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зиф. И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Есимона, при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыню. И послал Давид соглядатаев и узнал, что Саул действительно пришел. И встал Давид и пошел к месту, на котором Саул расположился станом, и увидел Давид место, где спал Саул и Авенир, сын Ниров, военачальник его. Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид и сказал Ахимелеху хитиянину и Авесе, сыну Саруину, брату Иава, говоря: «Кто пойдет со мною к Саулу в стан?» И отвечал Авеса: «Я пойду с тобою». И пришел Давид с Авесою к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. Авенир же и народ лежат вокруг него. Авеса сказал Давиду: «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Но Давид сказал Авесе: «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господне, остается ненаказанным?» И сказал Давид: «Жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет, меня же да не допустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня, а возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водою, и пойдем к себе». И взял Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на них. И перешел Давид на другую сторону и стал на вершине горы, вдали. Большое расстояние было между ними. И возвал Давид к народу и Авениру, сыну Нирову, говоря: «Отвечай, Авенир!» И отвечал Авенир и сказал: «Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?» И сказал Давид Авениру: «Не муж ли ты, и кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтобы погубить царя господина твоего. Нехорошо ты это делаешь, жив Господь. Вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего, помазанника Господня. Посмотри, где копье царя и сосуд с водою, что были у изголовья его». И узнал Саул голос Давида и сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И сказал Давид: «Мой голос, господин мой царь!» И сказал еще: «За что господин мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонную жертвою. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: ступай, служи чужим богам. Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткой по горам». И сказал Саул: «Согрешил я. Возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал». И отвечал Давид и сказал: «Вот копье царя. Пусть один из отроков придет и возьмет его. И да воздаст Господь каждому по правде его и поистине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки мои на помазанника Господня. И пусть как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой беды». И сказал Саул Давиду: «Благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь». И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. Глава 27. И сказал Давид в сердце своем: «Когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как бежать в землю филистимскую». И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его. И встал Давид, и отправился сам и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царя Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди его, каждый семейством своим, Давид и обе жены его, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его». И сказал Давид Анхусу: «Если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою?» Тогда дал ему Анхус Секелах. Посему Секелах и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, которое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца. И выходил Давид с людьми своими и нападал на гесурян, и герзеян, и амаликитян, которые издавна населяли эту страну, до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду: «На кого нападали ныне?» Давид сказал: «На полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерахмеела, и на полуденную страну Кинеи». И не оставлял Давид живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Геф, говоря: «Они могут донести до нас и сказать: так поступил Давид, и таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской». И доверился Анхус Давиду, говоря: «Он опротивил народу своему Израилю, и будет слугою моим вовек».

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». И сегодня у нас в студии два звукорежиссера, видеорежиссера, извините, перепутала. Ну, вы и на звуке, по-моему, тоже работали, да?
3: Ну, на совмещенном.
2: Да, на совмещенном. Которые стояли у истоков вообще создания видеослужения вот в церкви Вифания города Краснодара. Это Виктор Леваньков и Евгений Дорохин. Здравствуйте!
4: Здравствуйте! Здравствуйте!
2: И моя соведущая Вероника Крестьянникова.
5: Доброго утра, дорогие друзья.
2: Ну, мне интересно, с чего начался ваш путь вообще в этой профессии. У вас же опыт не только в служении есть, вы на телевидении, я знаю, работали, у вас много вообще багажа за спиной. Медиа – это ваша профессия?
3: Можно сказать так.
2: Я знаю, что вы работали на телевидении, Виктор, да?
3: Да, это была телекомпания «Акцент», сейчас ее уже нету. Вот.
2: Это нулевые, да?
3: Год, даже раньше, это были конец 90-х, где-то 96-й год, может, 95-й, конец 95-го, где-то так. Я тогда пришел на «Акцент» и работал на новостях. Меня поставили на новости, я работал... Было нелинейное оборудование, два магнитофона стояло здесь слева, и справа мастер стоял, ну, куда все это дело записывалось. С двух магнитофонов, все это через пультик. Пультик был Panasonic 30-й стоял, по-моему, 4 канала там было. И был вот этот магнитофончик, на него все это записывались, новости, потом все это собиралось на кассету, VHS-кассету, и отправлялось на... эфир уже на Кубань. Как он там, Кубань?
2: Кубань-24?
3: Ну, я не
2: Или
3: знаю.
2: Или какой-то, как он по-другому назывался?
3: Ну, там где антенна вот эта стоит, как она сейчас там называется, не знаю. Ну, туда все отправлял.
2: Ну, это был один из основных каналов в нашем регионе, я так понимаю,
3: да?
2: Все здорово, у вас прям... Вы прям настоящий видеомонтажер, это круто. А Евгения, вы?
4: Ну, у меня тоже так получилось, что работал на телевидении. Телекомпания была, так, «Контакт», да, сейчас, наверное, тоже ее уже нету.
2: А вы в одно время, да, работали?
3: Ну, можно сказать, параллельно, да?
4: Да, тоже это был, ну, когда я закончил институт в 97-м году, и да, я сразу пошел работать на телевидении, хотя это была не моя профессия, у меня другая профессия. Это, ну, как я уже потом понял, видимо, Бог так определил, чтобы работать там. В будущем, вернее, в церкви служить именно поэтому, по видеосъемке, по тоже монтаж у нас тогда был нелинейный, ну, вернее, линейный, да?
2: Что такое линейный монтаж?
3: Да, линейный монтаж – это когда кассетах. Аналоговое оборудование стоит, ну, видеомагнитофон, я не знаю, знакомы с таким?
2: Честно, я, когда я была маленькая, они уже начали исчезать.
3: Да, видеомагнитофон, и такая кассета была, таких размеров где-то, таких вот размеров. Вот. И отсюда через контроллер стоял. Контроллер управлял этими магнитофонами всеми. Ты задавал точку, допустим, откуда тебе надо начинать запись входа. И на это все это делать. Просто не так просто было вот это все склеить точно.
2: Технически сложно было.
3: Да, а контроллер, он все это делал точно, вплоть до кадра.
2: Погодите, то есть видеомонтаж в тот период времени заключался в том, что вы прям напрямую с оборудованием взаимодействовали? Нет, как сейчас, открыл программу, нет, там что-то вырезал, ставил?
3: Это не линейное оборудование, а у нас было линейное оборудование, на линейке мы работали, так называлась линейка. Только-только начали появляться нелинейное оборудование в то время, это была редкость большая. И дорого все это стоило.
2: Даже на телеканалах не было?
3: Не, ну на таких каналах-то было. А вот на таких маленьких, скажем, слабеньких каналах, частных каналах, было все-таки линейное оборудование в начале. В конце 90-х годов было вот такое. Стали пульты, цифровой пульт Panasonic, обычно 50-й считался самым лучшим. Его все покупали. И церковь в том числе наша купила его. как сейчас помню, 2500 долларов он стоил.
2: Это даже сейчас звучит дорого.
3: Да, это было дорого для церкви. Собирали деньги, да, чтобы купить этот пульт.
5: А как вы пришли к служению в церкви в этой сфере?
2: Это да, я так понимаю, что вы не пересекались до того, как в церковь прийти?
3: Да, мы не знаем.
2: Несмотря на то, что оба работали на телевидении.
3: Ну, в церковь пришли, это долгая история. Я через жену пришел. Вот. Был такой... Это надо рассказать?
2: Да, мне интересно.
3: Нет, это просто долго будет.
2: Ну, вы постарайтесь сжать немножко кратко. Да? Да.
3: Ну, а она, в общем, на работе, там одна женщина, ей рассказала историю своей жизни, связанную с церковью Вифания. Историю рассказывать не буду, очень длинная. Вот. И она, вдохновленная вот этой историей, вот этим вот примером, она сказала: я иду в церковь. Я в то время в православную церковь ходил. Я говорю: в какую ты церковь идешь? И мне стало как-то, ну, я стал переживать за нее. Это же все-таки нагрузка такая на нервную систему, что неизвестно что, где-то кто-то собирается.
2: То есть вы думали, что это может быть что-то не очень хорошее?
3: Да, я был даже уверен, что это что-то не очень хорошее. Вот. И тогда она, я говорю: я пойду с тобой. И она в первый же день... Она вышла на покаяние. Первый же день, вот первое воскресенье, какое она попала туда, сразу побежала. Я не вышел, я стоял, наблюдал просто за этим всем. Вот. А проблема была в том, что у нее, почему она вообще с церковью, почему она решила пойти в церковь, потому что была проблема, мы не могли забеременеть 5 лет. 5 лет. И у нее там было и вот искусственное оплодотворение тоже, там все закончилось очень плохо. Вот. И она тогда, у нее был там график, если вы знакомы с этим, там график есть у женщин, когда там возможно. Ну,
2: я поняла, когда возможность забеременеть выше всего.
3: Есть. Меньше всего, да, есть выше всего. И вот этот день, в воскресенье, когда она вышла на покаяние, это соответствовало самой низкой точке. Тогда было, ну, шансов никаких забеременеть. И именно в этот день она забеременела. Вот после покаяния, после вот этого, она забеременела. Потому что я тогда уехал, ну, это был, ну, с ней я был вот именно в воскресенье, и уехал потом. Уехал, и она точно знала, что в этот день получилось все. Вот.
2: Это для нее свидетельством было?
3: Ну, это не только для нее свидетельством, да, для меня было тоже свидетельством, что вот именно... Так что она говорила, что это невозможно в этот день. И вообще, в тот день, который было возможно, этого не получалось. А вот именно после покаяния, вот именно после того, как она вышла в воскресенье, покаялась, это получилось. Вот. И тогда я работал уже на Акценте, на студии, и тогда я пришел в церковь. Вот. И первым делом, конечно же, было желание сделать что-то про церковь, какой-то ролик. И мы сделали этот ролик. Я пошел, взял кассету. Тогда был Денис Карцев был. Он был, ну, главным тогда. Вот. Именно в этот период он был главным, ответственным. У него была камера, он там что-то записывал. Я взял эту кассету, и мы сделали ролик тогда. Вернее, я сам сделал. Я попросил разрешения у этого президента нашего, этой компании. Роман Юрьевич Абасов был такой. Вот. И он разрешил, я сделал этот ролик. Я даже помню, как он начинался. И помню, как он заканчивался. Начинался он так, что в начале было слово, и слово было у Бога. Вот это было начало ролика. А в конце было, дословно не помню, что-то о любви. Что вот эту любовь было видно. Вот. В глазах, или что-то, вот, что-то такое. Вот, что-то. Еще Сергей Юрьевич говорил, какие слова, когда этот ролик вышел в эфир. Вот. Но надо сказать, что потом, уже позже, у нас же там были прямые эфиры, потом Сергей Юрьевич даже был на прямом эфире. Вот, приехал на Акцент, и там состоялся прямой эфир. Был первый прямой эфир церкви. с нашим пастором.
2: Погодите, прямой эфир, это вы имеете в виду где? То есть вы ролик выкладывали где?
3: Вот в то время уже были прямые эфиры, то есть было оборудование, которое позволяло, вот как сейчас в интернете мы выходим, было, позволяло по эфиру передавать с офиса, вот где мы находились, на коммунаров, офис у нас был. Передавать прямо на вот телевышку и дальше транслировать уже на весь Краснодар.
2: То есть это было не в интернете, потому что ни у кого тогда не было компьютеров. Да, да. Это было прям телевидение?
3: Да, прямо прямой эфир.
2: И ролик, который вы смонтировали, крутился по телевизору?
3: Ролик, он крутился раньше. Это было еще до того, как появился прямой эфир. До того. Он появился немножко раньше. А прямые эфиры уже потом пригласили Сергея Юрьевича.
2: И получается, что вы как бы спровоцировали, не знаю, стали родоначальником того, что церковь появилась на телевизоре?
3: Ну, не родоначальником.
2: Ну, как это сказать? То есть, благодаря вам получилась возможность появилась выходить в эфиры на телевизоре прям? Для меня просто удивительно, сейчас-то на телевизор невозможно попасть, это я не знаю, что нужно сделать, чтобы церковь транслировали по телевизору. А в то время это нулевые были, да, получается, 90, конец 90-х нулевые. А что транслировалось по телевизору о церкви?
3: О церкви?
2: Ну да, то есть что, вот приходили пастыри, что они говорили, они евангелизировали.
3: Это была одна передача была, угу. Всего лишь. Вот прямой эфир был, одна передача. И это был, вот как, ну как мы сейчас вот общаемся, точно такая же была, только больше помещения было там. И вопросы вообще задавал Роман Юрьевич Абасов. Он любил это дело. Он спрашивал там какие-то вопросы. Вот, конечно, плохо, что не сохранилось это первое. Передача такая.
2: Да, мы бы сейчас ее показали. Жалко, интересно было бы посмотреть, да?
3: Да, очень, очень жалко, что мы сохранили, да. Ну, вот, вот это, даже это не я делал, не я все это дело задумывал насчет вот именно прямого эфира, это Артур Самарский, он уже тогда там тоже работал вместе со мной, он чуть позже пришел, вот, и он тогда вот это все дело договорился с Сергеем Юрьевичем. Ой, с Романом Абасовым, с Романом Юрьевичем. И Сергеем Юрьевичем тоже договорился. И они вот там провели это. Первый эфир был в церкви.
2: А вы видите какую-то, не знаю, руку Божию, что он вас провел туда?
3: Более того, да, вижу. Потому что, когда мы начали выходить там постоянно, на постоянной основе,

0: с Борисом Георгиевичем Исуповым. В основном он все это проповедовал там с экранов, делали с ним. Вот. И самое, почему ты спросила про руку Божию, когда стал вопрос, где выходить, у меня почему-то сомнения не было, что надо идти на акцент, хотя я уже там не работал. И там уже сменилось руководство, но я понимал, что мне надо туда идти. Вот это было просто, даже не, я не люблю вот это все, и ходить, что-то договариваться. Я не такой человек, там, пробивной. Это не мое вообще, не мое. Но вот как Бог действует, на самом деле, Он дает вот этому немощному мне возможность пойти и договориться. И случилось так, что я тоже переживал и волновался. И когда пошел туда, я зашел, я все знал, как туда заходить. Там охрана была, вот, стоял на входе. Я говорю, мне нужно с директором переговорить. А они все охранники, они такие все, ну, они такие деловые, они все такие, вот, ну они же понимают, что вот, где они могут проявить власть, только вот над нами. Кто пришел там и стоит за дверью. Вот. Там-то дальше они не могут проявить власть, потому что все там уже свои, как бы, и они там уже, ну, понятно все. И он начал меня спрашивать, а ты, говорит, кто такой? А зачем ты сюда пришел? Ну, как вот сатана так вот, просто, чтобы я развернулся и ушел. Было вот такое вот, я почувствовал прям давление такое. Кто ты такой? Я говорю, да я вот пришел договориться, у нас вот там церковь, мы хотим выходить вот передачи, там 20-минутные передачи, хотим выходить на вашем эфире. И вот он пошел, да что, да нет, это не получится, иди даже не думай, у тебя ничего не получится. Вот такая была атмосфера вот такого вот, как бы безысходности, короче, вот так было. Вот, и я уже, ну, на самом деле думаю, чего я пришел тут, сейчас на самом деле тут. Вот. Я говорю, слушай, я говорю, ну, потому что я их знал, говорю, тебе какая разница? Я пришел, пожалуйста, ты пойди и доложи, что я пришел по вопросу. Это не бесплатно, это все будет, за это будет оплачено все. Ну, он собрался, пошел, меня пропустили, я пришел, там такой, не помню, кто это уже по фамилии, такой небольшого роста человек, такой худощавый такой. Вот, он говорит, что вы хотите? Я говорю, вот у нас есть возможность вот собирать 20-минутные программы, говорю, ну, не бесплатно, у нас это денег немного, говорю, ну, уже суммы тоже не помню, сколько. Тогда еще были миллионы. И сколько мы платили, не помню. Но я знаю одно, что когда мы рассчитывали на сумму какую-то, он взял с нас намного меньше за выход передачи. И вначале было тоже, когда я пришел к нему и говорю, что вот так и так, надо вот нам эфир, время 20 минут, он говорит, нет. Нет, вы не представляете, сколько это все стоит, нам говорит. А я ему говорю, ну вы должны понимать, что если вы сделаете что-то для Бога, то и Бог что-то сделает для вас.
1: Для него это аргументом было?
0: Да.
1: Ух ты.
0: После этого он поменялся. И в какой-то момент как-то переломилась ситуация, и тоже была какая-то безысходность, а потом раз, и вдруг он пошел навстречу, так вот прямо, я даже сам удивился, думаю, как так получилось. Ну это Бог, конечно, Бог действовал. Он сказал, хорошо, я согласен, все, везите передачи, цена будет такая-то. И назвал эту цену, ну, к сожалению, не помню сумму, но что-то совсем-совсем небольшое. Но если зарплата, допустим, у меня была 1 200 000, то где-то за передачу, ну, я еще помню, что даже ниже моей зарплаты было месячной, где-то, ну, 1 200 000 или сколько там, или 400 он назвал.
1: Ну, вы такие суммы называете, это период времени, когда в стране была очень сильная инфляция и...
0: Да, ну, я говорю, у меня было 1 200 000 зарплата.
1: Понятно.
0: То есть меньше моей зарплаты там раза в 4 или там в 6, не помню точно сумму, какая была сумма.
1: Просто для понимания, 1 200 000 это было много или мало? Потому что если бы я сейчас получала 1 200 000, я бы, конечно...
0: Ну, я скажу, сколько это было для сравнения. Банка пепси-колы стоила 2 500.
1: Ого.
0: Баночка пепси-колы.
1: Ничего себе.
0: 2 500, да. Вот и сейчас подумайте, сколько это, много или мало, 1 200 000.
1: Ну, так получается, что немного.
2: 500 баночек пепси-колы. 500 же?
0: 500, да. Миллион, за миллион, да?
2: Да, 500.
0: Так, 2 500.

0: Ладно, мы потом посчитаем.
1: Мы создаем собственную валюту из пепси-колы, завершим ее чуть-чуть позже.
2: Да.
0: И получается, что с тех пор выходила еженедельная программа, которую готовила церковь Краснодарская Вифания для телевидения.
2: Да, выходила еженедельная программа, к сожалению, не помню, дня.
0: И долго продолжалось это, то есть как, сколько времени могли выпускать?
2: Продолжалось долго, но потом мы ушли с акцента. С акцента у них там что-то начало, а они, ну, короче, у них там продавали туда, ну, они эту компанию перепродавали.
0: Понятно.
2: Поменялось руководство.
0: Программу вы смогли выпускать потом еще где-нибудь?
2: На ВКонтакте потом было.
3: Не, на ВКонтакте не было, точно.
0: Ну, в общем, она и существовала еще после этого, правильно?
3: Ну, какое-то время, да. Ну, уже немножко она в другом была. Если первая у нас, ну, Борис Георгиевич был, он в основном просто говорил Слово Божие. Просто садился и говорил.
0: То есть это была прям евангелизационная программа?
3: Да.
0: Чисто евангелизационная.
3: Причем, ну, это вот ребята снимали, Артур Самарский и Виктор, меня еще тогда не было в команде, но, сколько я знаю, и они работали там вообще в свое время, а передачи делали там по ночам, снимали.
0: А помимо основной работы?
3: Да, помимо основной работы, как, насколько я знаю.
2: И во время основной работы, я помню, тоже была ситуация, когда я сидел, у меня была та кассета, и я монтирую, ну, там монтаж какой был, мы снимали Библию, это место, где Борис Георгиевич говорил, и надо было просто там обвести этот красненьким таким вот квадратиком, это место просто, ну, такое что-то, мелочь какая-то совсем, вот, и я помню, как сейчас помню, хорошо, что я сижу, монтирую, слышу шаги, идет главный редактор идет по этому, вон по ступенькам. И вот это все, вот это вытаскиваешь, все прячешь. Было такое, да.
0: Но... А как программа называлась?
2: Программа называлась «Свет истины».
0: А у нас, по-моему, есть заставка, да, для нее? Так, вы мне скидывали заставку какую-то. Сейчас мы посмотрим ее.
4: Пока Аля ищет. Получается, церковь в то время выпускала несколько видеопроектов. Один из них «Свет истины». А проповеди, основные собрания записывались на диски или вообще как-то?
2: Проповеди, основные собрания еще тогда, в то время, когда мы выпускали «Свет истины», ну, в начале, в самом, еще не записывались. Mm-hmm. Были отдельные записи, там одна камера была, там оператор Денис Карцев тогда снимал одним кадром все. Mm-hmm. Ну, что-то снимал. Но так, чтобы вот полностью проповедь снимать, такого не было раньше.
0: Вот, кстати, эта заставка, кто нас смотрит в Ютубе, Рутубе, вы можете тут увидеть. Это все вы монтировали, да?
2: Эту заставку делал конкретно мой друг моему. Тоже он работал раньше со мной на «Акценте». Мы поехали к нему, он нам сделал вот эту заставку «Свет истины». Это первая заставка. Это вторая заставка. Первая, к сожалению, нет. А это, да, вот это вот вторая.
0: А уже. Вот вторая.
2: Третья, кстати. Вот это третья уже. Мы делали сами ее уже на своей студии. Вот.
4: А в какое время выпускалась в эфир программа?
2: Время в эфир?
4: Да, то есть...
0: Ну да, это же тоже важно для количества просмотров.
4: Да, день, неделя.
2: Это был день. Днем, ну, мне кажется, что где-то до первой половины, может, в 11 часов она выходила. Mm-hmm. Почему-то хочется сказать, что в 11.
0: Mm-hmm. Так, а мне теперь хочется узнать историю Евгения, потому что вы сказали, что вы не были знакомы и пришли в команду позже. Как ваш процесс проходил? Как вы попали в церковь?
3: Да, ну, я пришел не через личное свидетельство, просто пригласили на спектакль «Врата рая», «Пламя ада» было. Тогда команда ездила у нас по стране.
0: Вот, сила спектаклей, друзья.
3: Да, и мы, да, с друзьями нас пригласил, ну, брат из церкви, и мы пошли на этот спектакль, и как-то на меня произвело впечатление, мы там покаялись даже, потом мы ушли, мы не знали, что надо дальше жить уже по-другому. Вот, но да, мы не были знакомы, и ну, как-то случайно получилось, наверное, так что я даже, когда в церковь пришел, я видел, что ребята снимают, работают, ну, съемки идут, ну, я думаю, ну, есть кому работать, я даже не знал, не подходил, это Сергей Юрьевич, как пастор, он, не знаю, почему подошел ко мне и говорит, а ты где работаешь? Ну, я работал тогда еще на телевидении. Говорит, а почему ты не помогаешь братьям? Я говорю, так там вроде есть. Он говорит, да нет, им нужна помощь.
0: А то есть это ложное впечатление, если кажется, что есть кому работать, на самом деле некому.
3: Да, да. Ну, вообще, как вот ну, Виктор сказал, вначале все началось ну, с одной камеры в церкви, и это был Денис Карцев. У него была возможность, он купил камеру, насколько я знаю. И вот они с одной камерой это все снимали. Ходили, она была, не была подключена к звуковому пульту. То есть в эфире, ну, потом в записи было слышно, как там люди чихают, кашляют, как бы вот это все. Ну, слушали, слушали слово. И по поводу передачи, даже вот то, что Света Истина было, там даже рассказывали, что зашли в магазин обычный булочный, там был телевизор. И брат от Артур Самарский говорит, я бы очень был удивлен, что люди стоят, и продавцы, и покупатели смотрят, там Борис Георгиевич проповедует, и они все это слушают. Ну, как бы они не думали, не ожидали, что люди будут так, ну, жажда такая по Слову Божьему. Но они слушали, и это для кого-то. Мы, к сожалению, нету такой статистики, как сейчас мы знаем, сколько просмотров, сколько лайков там, а тогда этого ничего не было, и прямо так, чтобы на следующий день толпа побежала в церковь и сказала, мы вот увидели передачу, пожалуйста, давайте крестите нас. Такого прямо не было. Но были отдельные свидетельства, которые братья и сестры подходили, говорили, что мы вот посмотрели, увидели, заинтересовались, пришли. Ну, а вообще все начиналось с одной камеры, потом постепенно вторую, третью, вот пульт приобрели. Как бы все было постепенно. И, ну, не знаю, сколько я помню, в церкви мы всегда снимали, нам приезжали с других церквей и спрашивали, как, что получилось. Для меня, честно говоря, до сих пор немножко такой вопрос, почему есть церкви даже сейчас более такие масштабные, большие, в разных городах они существуют, но у них нет этого служения, у них нет съемок. Ну, они предпочитают просто какие-то события заказывать. Заказывать, ну, праздники. Праздники, конференции они заказывают на стороне, нас также приглашают. Вот, своей команды почему-то нету. Хотя это видите, все...
0: Может, у них не было ревнителей таких, какие были у нас? Вообще, на самом деле, это звучит сейчас очень круто, потому что в те времена было гораздо меньше, насколько я понимаю, возможностей для трансляций, и вы их где-то находили, камеры, и шли, договаривались с каналами, и это действительно работало. Сейчас это выглядит удивительно, на самом деле.
2: Это удивительный Бог просто. Мы без него бы ничего не смогли сделать, потому что, я же говорю, я не тот человек, который может что-то пробивать, но тем не менее Бог взял это немощное, меня, и использовал, чтобы посрамить, как говорит Слово Божие, сильные. Да? Некоторые сильные не могли добиться этого, а мы вот такие вот простые смогли.
4: А как видоизменилось со временем медиаслужение? То есть, понятное дело, что оборудование меняется, команда растет, а есть какой-то сдвиг в целеполагании, в обращении внутри команды? Какой путь прошло медиаслужение?
0: Давай мы послушаем ответ на этот вопрос после короткого блока новостей, чтобы мы успели их прослушать. И обязательно наши гости ответят.
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».
6: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово Ирии Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города. По подозрению в нападении на почве расовой ненависти и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день, признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел, выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
0: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня два видеорежиссера из церкви Вифания. И общаемся мы на тему видеовещания в церкви, как все начиналось. Виктор Леваньков и Евгений... Чуть не сказала Хазяхметов. Евгений Дорохин. И моя ведущая Вероника Крестьянникова. Так, еще что у нас там был за вопрос?
4: Итак, повторяю вопрос для тех, кто только к нам присоединился. Путь медиаслужения в церкви. То есть мы сейчас разобрались, с чего все начиналось, и хочется узнать, как видоизменилось за 30 лет медиаслужение. Может быть, как изменилась медиакоманда, что сейчас выпускается в эфир?
3: Если вначале это было просто, когда у нас еще было все закрыто, про Бога нельзя было говорить, а тут вдруг разрешили. И вначале это было удивительно для людей, что говорится слово Бога, и его старались как-то запечатлеть, записать. Вот вначале была просто запись этого. Потом уже мы начали думать о том, в церкви начали думать, чтобы не только для своих, для тех, кто уже верующий. вот это слово давать, а уже чтобы это было для тех людей, которые еще не в церкви. Для этого снимались передачи, вот Виктор с Артуром, они снимали «Свет истины», и это уже было в эфире, это уже было у людей дома, в телевизоре, они смотрели. То есть это уже был как бы евангелизационный такой проект. Но параллельно мы, конечно, снимали все служения, все, что происходило в церкви. Это было, конечно, еще тогда не было прямых эфиров, не было ничего, но это было в записи. Это было в записи, и, ну, конечно, у нас были, ну, такие мечты, что когда-нибудь это все будет. Может быть, люди будут смотреть у себя дома, но и не знали, как это будет происходить. Со временем это все вылилось в то, что у нас через какое-то время закрылось вот в то время, когда можно было передачи эти «Свет истины» показывать в эфире. Немножко в стране произошли некоторые изменения. Вот, не стало все не так все просто. Но открылся интернет. И через интернет мы уже стали вместо 20 минут показывать практически вот все, что происходит в церкви.
0: То есть раньше вы отбирали прям самый сок, самый смак, а сейчас показываете все?
3: Да, да. Вначале просто было Слово Божие, говорилось пасторам. Потом начали показывать, ну, немножко людей знакомить, что такое церковь вообще, как происходит у нас служение, что прославление есть, поют, поклоняются Богу. То есть начали людей знакомить с тем, как можно прийти к Богу, ну, и куда прийти. Вот. А потом, ну, это все немножко, ну, закрылось, и мы ушли в интернет. Ну, как бы для этого всего расширялось количество камер, конечно, увеличивалось, и расширялась команда. Когда-то у нас, да, даже делали вначале, вот кроме «Свет истины», ну, вернее, в программе «Свет истины», мы вначале это одна команда была, вот Виктор делал с Артуром, потом это еще люди у нас появились, которые стали делать дополнительно вторую, ну, получается, мы делали, две команды у нас было. Одна работала с одним пастором, другая работала на свидетельствах. Мы ездили, тоже снимали интересных людей, которые прошли через различные испытания в жизни. И вот как они пришли к Богу, как им Бог помогал. Ну, как бы это было подкрепление для людей, и для верующих, и для неверующих в этом отношении. А в церкви мы продолжали развиваться, у нас увеличилось количество камер, мы всегда старались, как бы, чтобы у нас улучшалось качество, как со временем, если это было в начале там 720 на 576 там, точек качества, потом появилось Full HD, мы это все старались сделать, потом 4К появилось в мире. Мы тоже это попробовали, но немножко, получается, у людей увеличилось количество времени загрузки. И мы немножко, ну, тогда сделали шаг опять назад в Full HD. Но при этом всегда старались увеличить качество. Качество и звука, и видеокартинки. И сейчас это довольно-таки большая команда. Если раньше, ну, мы просто подключались, могли одну камеру поставить, две, три, и у нас не всегда были люди. Потом набралась команда братьев, сестер, это любой может прийти в церкви, знает, не знает он камеру, мы всегда учили этому.
0: И... То есть раньше вы один выполняли все вот эти функции, то есть и видеосъемка, и монтаж, и там реклама, и создание заставок, и все-все-все-все-все, а сейчас это выполняют разные люди. То есть там отдел, который занимается дизайном, отдел, который занимается чисто съемками, отдел, который занимается еще чем-то.
3: Да, да, то есть появились люди, которые стали помогать нам. Кто-то делает заставки, кто-то вот у нас сейчас недавно... Также появилось отдельно для именно для записи в эфир у нас, ну, стараются делать звук. Не всегда это получается. Это тоже отдельная команда. они сидят в отдельном помещении. То есть как бы все-таки есть разница, когда звук делается для какого-то определенного помещения, и звукорежиссер, он настраивает параметры под этот зал именно. Но в записи у каждого у нас разные телевизоры, разное качество. Тут надо немножко поработать. Поэтому либо это делать потом при монтаже, либо ну, вот сейчас у нас старается в церкви делать, что сидит отдельная команда, и она делает звук именно для эфира, именно для записи. Там другие параметры совершенно. Это второй звукорежиссер сидит в отдельной комнате, его никто не видит. Но это очень такая хорошая, серьезная работа. И нам это очень помогает. И, то есть, если мы раньше следили за звуком, мы сейчас стараемся следить. Но вот когда есть такие помощники, когда вот звуком, хотя бы за звуком следят, то для нас это ну, довольно большой плюс. И еще как, у нас очень много помощников, ну, как сейчас принято говорить, волонтеры, они приходят со своим оборудованием, они работают где-то, ну, занимаются видеосъемками таких праздников, свадеб. И вот эти ребята, они приходят со своим оборудованием в церковь, мы их подключаем, они нам дают более разнообразное такое.
0: Это благодарим, у нас есть всякие проездки по залу. Там
3: да, да, то есть это кадры. Уже не статичная получается съемка, угу. А такие в движениях немножко может быть. Ну, мы стараемся, так как вот, ну, это принято сейчас, снимать немножко разнообразно.
0: А что вас больше всего вот, в процессе видеосъемок может выводить из себя?
3: Ну, в основном это когда идет неполадка оборудования. Вот если последнее собрание у нас было, до собрания мы приезжаем обычно часа за два, все включаем, настраиваем, проверяем, она все работает. И вдруг, когда уже начинается служение, у нас вот получился последний эпизод, ну, пропало изображение там на экране, которое у нас на улице, для тех людей, которые, ну, им на улице удобнее. То есть это мамы с детьми, там, ну, кому-то удобнее на улице сидеть, просто свежий воздух. И вот там экран у нас стоит отдельный, он отключился. И вот тут как бы надо съемками заниматься. А получается, мы начинаем проверять, почему, что, как бы. Ну, вот это немножко выбивает. Ну, самое такое в основном.
0: Виктор, а вас?
2: Ну, Женя вот правильно говорит. Отказ оборудования, либо отказ, скажем, провайдер не дает интернет, вдруг ни с того ни с сего что-то пропало там.
0: Часто все идет не по плану?
2: Знаете, вот это интересный момент такой. Все равно как бы все под Божьим влиянием находится. И вот я вам скажу, что когда мы вышли первый раз в эфир, это было на ДКЖД, в году так, опять же, все стерлось с памяти. Это был либо 12-й год, либо 13-й год. Мы вышли как раз на Рождество Христово. Это было 24 декабря. Ну, вот только вот год, к сожалению, истерся с памяти. Или 12, или 13. Ровно 3 года мы выходили на канале ЕТВ. Был такой канал ЕТВ. Сначала никто не выходил на Ютубе. А вот как-то так вот мы нашли канал ЕТВ. Выходили там. Ну, довольно благополучно. Надо сказать, что ни разу у нас не было срыва эфира. Вот за 3 года. При том интернете, который у нас был, а интернет был у нас очень плохой. Там ДКЖД, здоровенные стены толстые. И там все не пробивалось ничего. Там мы выносили за дверь, потом через роутер все это передавали сюда. Там, где наше оборудование. Это было очень тяжело с интернетом. И вот единственный раз, что у нас мы первое служение не выдали, там было 2 служения на ДКЖД. Первое мы не выдали, потому что не было интернета, а во втором все равно мы вышли. То есть не было такого дня, чтобы мы не вышли в интернет. И ровно 3 года мы так вот выходили. Я вообще вижу эту руку Божию. Во-первых, как-то все по датам, да, мы вышли именно в день Рождества Христова, 24-го. Мы вышли и закончили где-то так же, наверное. Вот ровно 3 года мы выходили. И это удивительно было, потому что на сим-картах, на этих вот маленьких сим-картах, да, которые там интернет, мы специально покупали оборудование, там это оборудование.
3: Мобильный интернет.
2: Мобильный интернет, да. Оно всегда, оно потом менялось, провайдеры отказывались от этого оборудования, нам нужно было покупать другое, или там нам меняли на другое оборудование. Ну, в общем, было сложно, но тем не менее мы выходили. Вот, и вот сейчас, в данный момент, вот это надо Жене сказать спасибо, что он так вот пробил нам оптику ростелекомовскую. Сейчас у нас есть оптика, и проблем, конечно, меньше, но все равно что-то бывает, отказывает. Иногда, да, бывает.
3: Ну да, не всегда все так просто. Бывало даже такое, что не всегда мы, вот когда снимали, и прямой эфир появился, у многих были вопросы, зачем это. Ну, то есть как бы постарания, которые переживали, что люди перестанут ходить в церковь. Ну то есть зачем ехать, зачем вот это вот.
0: Когда то есть там, критика такая была своеобразная?
3: Ну она как бы не критика, но переживали, что люди перестанут ходить. Ну что ты дома сидишь, там чай пьешь, смотришь проповедь, это неплохо. Но на самом деле Бог нас готовил уже к тому, что нас когда перестали, ну, пускать в залы большие в нашем городе.
2: Ковид.
3: Да, там ковид появился. То вот те наработки, которые у нас были с прямым эфиром, они нам помогли. Помогли церкви, помогли вот, ну, домашним церквям собираться. То есть какое-то время это было вначале на дисках. Вот DVD-диски писали, 500 с чем-то штук. Она все распространялась по домашним церквям, люди вставляли их, смотрели. А когда появился прямой эфир, это стало еще более доступным. То есть когда вот тот же самый ковид появился, когда людям запретили выходить на улицы, они сидели дома, смотрели прямой эфир, который потом можно было смотреть еще и в записи.
0: А вот эта вот заставка, это как раз с тех времен у вас, да, когда по DVD-дискам распространялись записи проповедей, правильно?
2: Да, совершенно верно.
0: Воскресное служение там даже написано.
2: Воскресное служение.
0: И это, получается, передавалось домашней церкви, правильно я понимаю? И люди как бы были на богослужении онлайн. Интересно, все Господь устраивает в нужное время. Скажите, а вот когда только начиналась вся вот эта вот движуха с видеовещанием, не было ли критики такой, что, знаете, вот телевизор – это вообще орудие сатаны, зачем вы притащили в церковь эту технику?
2: Ну, всегда было так. И телевизор – орудие сатаны, и интернет – орудие сатаны, и все. Ну, мы всегда считали, что это инструмент, просто инструмент, которым можно нанести и зло, и добро. Мы старались наносить добро.
3: Ну да, наносить. Это как все равно на машине можно везти, там, распространять, возить наркотики там, или еще что-то. А можно на этой же машине помогать людям перевозить какие-то грузы. Вот, ну, как бы мы используем эти технологии, стараемся. И для того, чтобы, ну, во-первых, у братьев, сестер было слово, и для евангелизации людей, которые еще не знают о Боге, которые ищут.
4: Получается, есть определенный набор проектов, вот, касающихся деятельности церкви в целом, правильно я понимаю? То есть есть прямые эфиры воскресных собраний, первое, второе. А какие есть еще мероприятия, которые записываются, монтируются, выкладываются в интернет? Для, вот вы сейчас озвучили, и для людей, которые в церкви, да, живут, назидаются словом, там, допустим, если нет возможности приехать, или для евангелизации.
3: А, ну сейчас вот, мы, если раньше у нас была передача, которую мы делали каждую неделю, и потом это стало, по-моему, раз в месяц она перешла. Сейчас вот таких прямо передач не делается, мы стараемся вот все, что в церкви, ну, происходит, все события, все их снимать, и то есть это как получается не такое сжатое, ну, как передача у нас была 20 минут, а это сейчас вот все, что происходит, и люди, которые смотрят, ну, то есть, вроде бы, с одной стороны, это не так вот, может быть, все скрупулезно собрано, когда идет начитка, когда работают над этим режиссеры, съемки идут где-то на местах, но это вот показывает просто жизнь церкви, где вот каждое собрание это проповедуется Слово Божие, и ну, это тоже, вот, на данный момент у нас вот такое развитие. На будущее мы, как бы, у нас желание, конечно, есть, чтобы это был круглосуточный христианский канал, чтобы это было, ну, сейчас идет все по ссылкам, у нас в основном вот воскресенье 2 часа, одно собрание, 2 часа, второе. примерно. Вот. Но на будущее, вот мы насколько с Виктором раньше работали на телевидении, это очень такая огромная работа. То есть, ну, как я раньше...
0: Чтобы круглосуточное вещание было?
3: Да, это очень надо много съемок.
0: Очень много людей, кстати, наверное, это да. надо. Я не представляю, как это вообще можно организовать. Сколько человек должна быть церковь, чтобы сделать круглосуточное вещание на канале? Вот у нас вот в приложении идет круглосуточное вещание, но там все предустановлено. То есть базы песен, они сами себя воспроизводят, как бы по определенному графику выстроенному. А тут же надо постоянно генерировать контент. Это вообще возможно? Теоретически хотя бы.
3: Ну, теоретически у нас как бы только такое видение, что у нас же много церквей.
0: В крае вы имеете
3: в виду? И в крае, да, и уже, в принципе, многие церкви, у которых больше хотя бы 50 человек, уже где-то ставят камеры, пускай она одна, уже что-то снимается, какой-то контент, какие-то свидетельства. И у нас как бы план, в планах такое есть, чтобы вот каждая такая церковь, в которых есть люди талантливые, которым Бог дал эти таланты, снимать что-то, какой-то контент и его вот этим контентом делиться. Но это как бы на будущее, конечно, все, потому что мы как бы самой, как бы одной командой это не потянуть.
0: Но это как бы действительно очень сложно.
3: А когда мы будем все вместе это делать, с разных городов, с разных, ну, где вот церкви у нас есть, это все будет собираться, это все будет, ну, как в одно целое. Ну, это, я думаю, это, ну, в будущем это будет возможно. Ну, это как бы наши мечты такие, в будущем иметь канал свой круглосуточный. Да, там будут записи какие-то, прославления, каких-то служений, марафонов наших, которые мы тоже снимаем все. Ну, и более разнообразный контент хотелось бы сделать.
0: Интересно. Слушайте, а вот вы все это рассказываете, я понимаю, сколько много времени, как много посвящения у вас есть для этого дела. А вот ваши семьи, они никогда не задавались вопросом, а куда вы пропадаете? Не было ли конфликтов из-за того, что, ну, вы так много служите, что я куда не приеду, на конференцию вы там, какой-то этот марафон хвалы и поклонения вы там, Виктор и Евгений на месте, куда-то еще приеду вы там, вы везде просто, я куда-то, ты серьезно, придешь в церковь любой день недели, там будет Виктор и Евгений. Я, конечно, утрирую, но не было ли конфликтов с семьей из-за этого? Как получается у вас совмещать?
3: Ну, у меня как-то один раз я задал вопрос своей жене, говорю, слушай, ну как ты, у нас тогда только родился ребенок, и надо было за ним много времени уделять. И мне тогда жена сказала, я принял это для себя как служение, что ты в церкви, я здесь, насколько могу, дома. Ну, прямо таких, чтобы конфликтов, ну, у меня лично не было. Ну, были трудности, конечно, когда я все выходные практически все вот где-то был в церкви на каких-то съемках. Вот, у нас дома не было выходных таких, чтобы мы пошли куда-то погулять. Ну, это со временем. Со временем это все немножко устаканилось. И, ну, не знаю, у меня в семье таких конфликтов прямо не было.
2: Ну, как-то понимание есть со стороны жены. Уже дети подросли, и сейчас они все это понимают, как бы. Да, и, в общем-то, все поменялось сейчас. Когда маленькие дети, конечно, тяжеловато, но было время, когда вот, помню, и ребенок, допустим, может заболеть, а тебе надо ехать, и как-то все это вместе тяжело все переносится. Но уже такое время такое, когда просто, Господи, ну только в твоих руках все. И а куда деваться? Надо ехать? Или на конференцию, или там.
0: Но это не влияет на отношения в семье? То есть не возникает ли обид таких, что вот бросили меня одну с ребенком, например, у вашей жены, что не помогаю, там уехали опять
2: куда-то? Нет, ну, конечно, если, допустим, семья и воскресенье, допустим, мы всегда заняты. Да. Мы всегда заняты. И это немножко, конечно, какой-то дает нагрузку на семейную жизнь. Но я единственное, вот, что мне вот как бы жалко, вот, то, что я не мог вот вместе с семьей быть на служении. Я всегда как-то отдельно, я как-то там в другом месте, за оборудованием, а семья, она в другом месте, и у нас вот этого не было. Вот это, вот этот момент, да. Хотя надо сказать, что когда мы были на Ягодина 52, там у нас было такое время, когда пастыря сказали, что вот, давайте, вам необходимо тоже находиться в этом слове, чтобы вы тоже принимали участие в служении, как все. И у нас были группы, то есть одну неделю, допустим, снимает, ну, одно воскресенье снимает одна группа операторов и режиссеров.
0: А другие участвуют в собрании, да, как просто, прихожане?
2: Да, просто приезжают, и это, потом наоборот, ну, вторая группа меняет.
0: Это. А сейчас такое. Же это не так, сейчас вы каждое воскресенье на двух собраниях сидите за пультом. Мне всегда было интересно, а как это же дистанцирует от происходящего в церкви? То есть даже я, когда за камерой стою, мне сложно воспринимать проповедь, воспринимать прославление. Я думаю только о том, как взять кадр, как у меня дрожит камера, как у меня лезут в камеру там чьи-то голову или еще что-то. И это очень сильно выбивает из процесса. То есть ты уже идешь в церковь, как... Не то, что как на работу, но ты не участвуешь. Это как-то мешает духовной жизни вам как лично?
2: Ну, каждый ищет выход. У меня вот выход, я не знаю, как Женя выходит с этой ситуации. У меня выход, да, я, в общем-то, не нахожусь на служении, честно скажу, потому что и мысли там то одно, то другое, то третье, там то что-то отвалилось, то где-то что-то не получилось, и все это переживаешь, как-то все это пытаешься там... Уходишь, конечно, куда-то в сторону от служения. Но потом у меня есть дома компьютер, и у меня есть дома работа, связанная со служением. Что я делаю? Я в данный момент беру к покаянию. Все это мне надо посмотреть, прослушать. Ну, там короткая. И проповедь у меня есть. И тоже проповедь. Сейчас рилсов не делаем, но делали раньше и рилсы. А когда рилсы делаешь, то эту проповедь ты просто переслушиваешь несколько раз. Не то, что там один раз, а прям там что-то берешь оттуда, чтобы собрать. Вот раньше минута вообще была, сейчас 3 минуты рилсы. Вот. И там я, в общем-то, восполняю всю эту недостачу. И как-то мне даже... Я просыпаюсь, такой бодренький, и все это хорошо ко мне.
0: Не было никогда желания просто прийти на собрание, как конечно, обычный человек?
2: Конечно, всегда об этом говорил Жеке. Говорю, Жека, я хочу просто как человек прийти на собрание. Или, допустим, мы едем на конференцию, я говорю, Жека, я хочу как человек поехать на конференцию, чтобы там не бегать с оборудованием, там, с проводами, а вот именно...
0: А что для этого нужно? Это нужно, чтобы был человек, который может вас заменить полностью?
2: Ну, к сожалению, заменить не получится, потому что чаще всего просто не хватает людей. Особенно на конференции не хватает. Угу. Там тяжело, там работа такая.
4: И вы ведь в таком режиме живете очень-очень много лет.
2: Да.
4: Какой секрет вы для себя открыли, чтобы оставаться верным в этом служении, которое тяжелое, которое занимает много времени, много сил, очень большое влияние оказывает на повседневную жизнь. На чем стоит вот ваша верность в этом служении? Потому что и выгорания бывают, как бы и там сами можете заболеть.
2: Женя, ответишь?
3: Ну, даже не знаю, там это, видимо, не знаю, Бог знал, ну, наши наклонности, склонности. У меня тоже бывает, что я в служении не особо и проповедь удается все послушать. И, ну, потом, да, получается, то, что мы делаем, потом нам же и помогает. Мы дома пересматриваем. Ну, я пересматриваю дома перед домашней церковью, ну, и для себя какие-то моменты. Все это в записи лежит в интернете. Вот. А так, чтобы, ну... Какой-то секрет, не знаю. Бог, видимо, ну, знал наши какие-то таланты. То есть, если, ну, Бог каждому дал таланты человеку. И вот эти таланты Бог старается использовать. Мы когда, как инструменты, мы ж можем тоже сопротивляться, говорить, мы не будем этого делать, нам трудно, нам тяжело. Ну, тогда и дела не будет. А когда мы как инструменты соглашаемся, ну, с Богом, что, ну, мы сюда пришли, мы здесь работаем. Ну, это наше и служение, и работа, и уже, не знаю, сколько десятков лет мы в этом находимся, не знаю даже, мы уже, наверное, сроднились, для нас это как вторая семья, наверное, и церковь, и служение стало, даже не знаю, как это объяснить, как-то получается с Божьей помощью.
4: Слава Богу, спасибо большое. Виктор?
2: Ну, что-то приходится за что-то цепляться, вот. Понятно, что как бы тяжело, да, что и смотришь вот на людей и просто так вот думаешь, ну как хорошо им повезло, что вот они просто прославляют Бога, что они стоят, что они вот это радуются. Вот, но находишь как-то, отдушину все равно находишь. Ну, я бы не сказал бы сейчас, что вот Бог видит, вот Бог потом тебя за это наградит, вот как некоторые люди говорят, ну, но вы же вот служите, Бог вас обязательно за это поблагодарит, наградит вот вас, вам даст награду какую-то за ваше служение. Я не считаю, что вот за это стоит вот как-то, ну, держаться. А надо держаться даже в любой ситуации. Трудно там, не трудно, все равно за Бога держишься, все равно как-то потом начинаешь с ним разговаривать, начинаешь ему что-то... какие-то вот проекты собственные, что-то там, ну, с ним уже. У меня есть там какие-то такие вот собственные мысли, допустим, я люблю очень как бы там размышлять там о чем-то. Где-то что-то услышишь там на собрании или что, потом сам что-то начинаешь думать об этом, где-то куда-то там углубляешься там, что-то спрашиваешь, там бывает даже какие-то такие поднимаешь интересные дополнительные материалы, где-то находишь. Ну, вот в этом как бы все равно есть какая-то вот, ну, как сказать, вот радость, что ли, вот то, что ты при Боге. Вот. Даже с этой стороны, что вот какое-то дело связывает. Да, вот как вот десятина для меня, допустим, это общее дело с Богом, да? Казалось бы, да? Кто такой я, да, и кто такой Бог? А у нас общее есть, мы с ним вместе соединены, вот в десятине, да? То есть это наш проект с ним. Сколько вот я, допустим, Богу отдаю, там, это наш проект с ним. И это дело тоже нас связывает с Богом. То есть, ну, вот эти вот, как бы, ну, варианты, они, моменты вот эти вот, они, конечно, согревают.
0: Спасибо. Спасибо вам обоим, что вы пришли сегодня, Виктор и Евгений. Отличный был эфир, было очень интересно послушать про ваш опыт, о вашей истории. Друзья, спасибо вам, что были сегодня с нами. Всем хорошего дня и присоединяйтесь к нам в наших следующих эфирах. А на сегодня мы с вами прощаемся. Всем пока.
4: Хорошего дня.

0: Вы слушаете радио Пилигрим.
1: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, христиане на этой планете.
2: Пусть узнают все соседи.
1: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
3: Псалом 126. Когда Господь не созидает, напрасно люди строят дом. И если Он не охраняет, бессилен страж перед вором. Напрасно рано вы встаете, едите хлеб в немой печали, и беспросветными ночами от неба благодати ждете. Наследие же от Бога — дети, плод чрева — высшая награда. Они сильны в своем рассвете, резвы, как волны водопада. Блажен, кто кожаный колчан наполнит ими до предела. Он будет жить легко и смело перед народами всех стран.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Мы превозносим Тебя, Тебя, Ты один достоин славы, Ты один достоин всей хвалы. И мы возвышаем свои голоса и поем Тебе.

Германия. Еще 30 лет назад Германия делилась на западную и восточную со своими особенностями, кухней, традициями, культурой и ценностями. Сегодня это одна единая Германия. Немецкая кухня – это суп, свинина, картофель, капуста и колбаса. Немцы любят сытно и обстоятельно поесть. Среди наиболее потребляемых продуктов на первом месте мясо – свинина, телятина и говядина, а также птица, курица, утка, гусь, индейка. Мясо используют для изготовления колбас, из него готовят шницели, бифштексы, биточки, в некоторых случаях даже едят сырым. В северных землях распространены блюда из рыбы. Северные моря – богаты морепродуктами. Фаворитом среди овощей является картофель. Почти не отстает от него капуста. Для супов и гарниров используют морковь, петрушку, бобовые, спаржу и лук-порей. Непременно на столе немцев есть мучные блюда. В первую очередь хлеб. В Германии насчитывается несколько сотен его сортов. И среди них есть праздничный рождественский хлеб. Количество выпечки и ее разновидности посчитать невозможно. Ее готовят на каждый праздник, на каждый фестиваль. А вот крупы немцы не жалуют. Найти гречку, пшено, рис практически невозможно. Традиционное знаменитое блюдо немцев – вюрст – колбаски, которые любят по всей Германии. Их едят дома и в ресторанах, покупают в пабах и в уличных палатках. Колбаски не похожи друг на друга. Невероятное количество видов и разнообразий. В Германии с большим уважением относятся к супу. Есть даже музей супа. Суп, как правило, это суп-пюре, крем-суп или густой наваристый суп с клёцками. На Рождество главным украшением стола является гусь с румяной хрустящей корочкой. Каждая хозяйка умеет его готовить. Вариантов начинки великое множество. Его фаршируют черносливом и яблоками, маринуют в вине, подают с клёцками и другими ингредиентами. И, конечно же, очень популярны на Рождество имбирные пряники. Свадебные традиции немцев старее самого христианства. Они претерпели некоторые изменения, но в целом остались неизменны. На свадьбе для пары готовят свадебную газету, в которой рассказывается только об этой паре в историях и фотографиях. Свадебная газета содержит анекдоты, шуточные интервью и фотографии виновников торжества. Интересная свадебная традиция. Невеста покупает новые свадебные туфли и должна заплатить за них только монетой, которые собирала с детства. Это говорит о том, что она будет очень хорошей женой и сможет правильно вести семейный бюджет. Свадебная церемония проходит сначала в ЗАГСе, затем проходит церемония в церкви. Перед церемонией жених заезжает за невестой на карете, запряженной лошадьми. Жених с невестой заходят в церковь и следуют по дорожке, усыпанной цветочными лепестками. На невесту надевают традиционный венок из цветов, украшенный драгоценностями и бусинками. Венок она не должна снимать до полуночи. Практически все молодожены проходят одно испытание. Выйдя из церкви, их ждет большое бревно и старая ржавая пила. Они становятся друг напротив друга и начинают пилить это бревно. Данный обычай символизирует семейную жизнь и что все проблемы, которые встанут на их пути, необходимо решать сообща. После церемонии ближе к вечеру наступает вечеринка. Ее цель – как можно больше собрать людей в течение дня. Стараются пригласить как можно больше семей с детьми, потому что дети в Германии символизируют удачу. Во время пира гости пытаются украсть невесту. Жених по специальным стикерам должен ее найти. Германия – христианская страна. Треть населения является католиками, треть – протестантами. Остальные исповедуют другие разные религии – ислам, буддизм, иудаизм и другие. Около 30% населения не причисляют себя ни к одной религиозной группе. Религиозная принадлежность регистрируется по месту прописки добровольно и самостоятельно. На основании этих сведений финансовая служба каждой федеральной земли взимает церковный налог. До прихода христианства германские племена были язычниками, поклоняющимися силам природы – огню, ветру, солнцу, луне. У каждого племени имелся свой пантеон богов. Храмов они не возводили, а посвящали им водоемы, деревья и целые рощи. Волю богов передавали населению жрецы при помощи рун. Их называли друидами. Сегодня от таких верований практически ничего не осталось, но немцы уважают и бережно относятся к своим древним традициям.

0: городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».
1: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя.

смотрю в себя, на сердце свое.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить вечным примером беззаветной любви к родине, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ. «Поздравляю вас с Днем Победы! Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе», – написал Путин. Также президент поздравил епископов Сергея Васильевича Риховского и Эдуарда Анатольевича Горбовенко с Днем Победы. «Нет такой причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия». Этой фразой начальствующий епископ Эдуард Горбовенко завершил свое послание, в котором говорил о ценности Божьего Слова, о силе Святого Духа и способности христианина оставаться верным призванию даже в период разочарований и испытаний. Его проповедь стала заключительной в первый день Всероссийской конференции РЦХВЕ Российской Церкви Христиан Вероевангельской Пятидесятников. Главной мыслью проповеди стал призыв не терять духовную ревность и не позволять обстоятельствам остановить действие Божие в своей жизни. Епископ напомнил, что во времена гонений верующие настолько дорожили Писанием, что могли воспроизводить его по памяти. Сегодня, по его словам, Церкви важно вновь вернуть Слову Божьему центральное место в своей жизни. Пастор Марк Бёрнс, телепроповедник и союзник президента Дональда Трампа, за последние несколько дней дважды выступил против сравнений недавно установленной золотой статуи Трампа с библейским идолом, настаивая на том, что это памятник в честь президента, а не объект поклонения. 22-футовая бронзовая фигура, покрытая сусальным золотом, изображает Трампа, поднявшего кулак в жесте, который он продемонстрировал после того, как пережил покушение в 2024 году. Бёрнс, который вел церемонию открытия, в тот же вечер написал в X: «Скажу прямо, это не золотой телец. Золотой телец – это идол, описанный в книге «Исход Ветхого Завета». Его создание израильтянами привело в ярость Моисея, когда тот вернулся после получения 10 заповедей. Согласно заповедям, поклонение идолам строго запрещено». Новое исследование, проведенное в Ирландии, показало, что вера и религия могут положительно влиять на психическое здоровье молодых людей. Ученые пришли к выводу, что подростки, которые используют веру как поддержку в трудные периоды жизни, чаще чувствуют внутреннюю устойчивость, спокойствие и смысл жизни. Исследование возглавила доктор Лидия Манион из Мэри Эманкулейт Колледж. Она изучала, как религиозные убеждения и практика связаны с эмоциональным состоянием школьников. По словам исследовательницы, идея работы появилась после многочисленных разговоров со студентами о том, что влияет на их психическое здоровье. Во многих беседах молодые люди сами говорили о важности веры, хотя в Ирландии эта тема до сих пор изучалась мало. Известный христианский проповедник и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал о новом документальном фильме «No Lips, No Limits» в «Nick's V Story. Ник Вучич. Жизнь без границ», который выйдет в кинотеатрах США 25 сентября. Картина рассказывает не только о его мировой известности и служении, но и о тяжелых моментах жизни, через которые ему пришлось пройти, сообщает The Christian Post. В фильме зрителям показывают детство Вучича, который родился без рук и ног. Он вспоминает издевательства со стороны сверстников, чувство одиночества и периоды, когда почти потерял желание жить. Однако, по словам самого проповедника, главная тема фильма не страдания, а надежда и вера в Бога. «Когда ты не получаешь чудо, но сам становишься чудом», – так Вучич описал основную идею документальной ленты. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в размышлениях о том, как отличить копию от оригинала. Энциклопедии по криминалистике утверждают, что существует в среднем от 10 до 20 фальсификаций каждого знаменитого полотна. Некоторые работы выполнены настолько точно, что даже эксперты в лабораториях с трудом могут заметить разницу между копией и оригиналом. Если же есть мастера, могущие один к одному воссоздать знаменитые холсты мирового искусства, почему их работа не имеет ценности в сравнении с первоисточником, с оригиналом? Да потому что, в отличие от копии, оригинал – это прежде всего умение не просто создавать, а умение видеть. Да, именно видеть. Все остальное – пародия, репродукции. Уникальность Бога как Творца не столько в Его возможностях творить, сколько в богатстве Его воображения. От сотен тысяч видов животных и птиц до миллионов моллюсков и одноклеточных организмов, обитающих в воде, Он все производил, извлекая из бездонного источника своей творческой фантазии. Эти выводы позволяют прийти к убеждению, что все сотворенное Богом на самом деле неповторимо. Одна из серьезных проблем человечества заключается в подражании своим кумирам. Бездумно следуя за кем-то, человек все больше удаляется от себя. Он все больше и больше теряет свою уникальность, ввергая себя в рабство чужого образа. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбор семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Книга Второзакония, 22 глава, с 5 по 9 стихи. Истинное представление о святости подразумевает отделенность, то есть способность сохранить себя от смешения с инородным телом. Иначе, смешивая разнородные семена или животных, человек производит новый вид, тем самым оскверняя оригинал. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 11 мая, наша тема сегодня – «Жизнь в последние дни». Что же на самом деле означает фраза «последние дни»? Мы находим ее во втором послании к Тимофею, 3:1, где апостол Павел описывает тяжкие времена в последние дни. Последние дни – греческое слово «хекастас». И слово «хекастас» использовалось в мореходстве, чтобы описать самый последний порт. Если вы попадаете в этот порт, то вы уже не можете плыть дальше. Именно это слово использует Павел во втором послании к Тимофею, 3:1, когда описывает последние дни. Если мы живем в последние дни, это означает, что мы буквально живем в самом конце времен. Мы не можем двигаться дальше. Мы находимся прямо на пороге новой эпохи. Мы прибыли в последний порт, дошли до самого конца. Вот в какие дни мы живем. Вот так. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 11 мая. «И будет в последние дни. Гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы». Книга пророчества Михея, 4 глава, 1 стих. Это прекрасное пророчество о последних днях, и нам нужно осознавать, что живем мы именно в последние времена. Слово Божье говорит, что гора Дома Господня будет твердо стоять во главе гор над холмами. Зачастую мы пытаемся Божьи дворцы построить на низком, мирском уровне, но так не получится. Там нет Божьего присутствия. Сегодня я призываю вас подняться на высокий духовный уровень. Возлюбленные, мы много думаем, как привести людей к Господу. Давайте наполнимся Божьим Словом, зайдем на высоты святости и праведности, и там построим Божьи дворцы. Вот тогда начнется пробуждение. Написано: «И потекут к ней народы». Люди потекут к Богу, зайдут на Божью гору, чтобы прославлять и поклоняться Ему. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

В хламе на чердаке я их достану, достану и вновь полечу. Или вдруг парус расправлю и вверх по реке. А по-другому никак не хочу, не хочу. И пусть никто не поймет, для чего я взлечу. Ноги даны человеку ходить по земле, а я ходить по пыли не хочу, не хочу. Там погибают все лучшие мысли во мгле. Кто-то цеплялся и шарил в карманах, кто-то погряз.

Я их достану, достану и вновь полечу. Или вдруг парус расправлю и вверх по реке.

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слово наставления на радио Пилигрим.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 мая. Вера требует дел. И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру. Евангелие от Луки, 17:5. Многие люди молятся о том, чтобы Бог укрепил их веру. Однако вера умножается не только посредством молитвы. Она растет по мере того, как мы учимся исполнять то, что велит нам Бог. Он может попросить вас сделать то, чего вы раньше не делали, или то, чего вы не понимаете до конца. Каждый раз, когда мы делаем шаг вперед, мы убеждаемся в верности Бога, и наша вера возрастает. В некоторых ситуациях Бог дает людям дар веры, но обычно вера укрепляется посредством наших действий и приобретения опыта. Чем больше мы упражняем веру, тем крепче она становится. В сегодняшнем стихе описывается, как ученики попросили Иисуса умножить их веру. Он ответил им, что вера растет, когда они применяют ее на деле. То же самое относится и к нам, живущим сегодня. Один из способов проявить веру – это совершать определенные действия. Вера часто требует дел. В некоторых случаях Бог хочет, чтобы мы ждали от Него указаний и полагались на Его помощь. Но бывают ситуации, когда мы должны доказать свою веру делами. Если мы хотим, чтобы наша вера росла, мы должны полагаться на Бога и исполнять Его повеления. Наша вера не укрепится в бездействии. Божье слово на сегодня. Проявляйте веру на деле. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

путь на Голгофу, как в небо крут, но не похож на взлет. И кто выбирает такой маршрут –

а тот, на который грудь. Путь на Голгофу, как верность прост, и как судьба непрост. Здесь слезы всерьез, и кровь всерьез, и каждый вопрос — допрос.

тот, на который грудь. Путь на Голгофу Бог осветил, и сердце горит на нем.

Христовый путь, истинной веры путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на который грудь.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить вечным примером беззаветной любви к родине, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ. «Поздравляю вас с Днем Победы! Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе», – написал Путин. Также президент поздравил епископов Сергея Васильевича Риховского и Эдуарда Анатольевича Горбовенко с Днем Победы. «Нет такой причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия». Этой фразой начальствующий епископ Эдуард Горбовенко завершил свое послание, в котором говорил о ценности Божьего Слова, о силе Святого Духа и способности христианина оставаться верным призванию даже в период разочарований и испытаний. Его проповедь стала заключительной в первый день Всероссийской конференции РЦХВЕ Российской Церкви Христиан Вероевангельской Пятидесятников. Главной мыслью проповеди стал призыв не терять духовную ревность и не позволять обстоятельствам остановить действие Божие в своей жизни. Епископ напомнил, что во времена гонений верующие настолько дорожили Писанием, что могли воспроизводить его по памяти. Сегодня, по его словам, Церкви важно вновь вернуть Слову Божьему центральное место в своей жизни. Пастор Марк Бёрнс, телепроповедник и союзник президента Дональда Трампа, за последние несколько дней дважды выступил против сравнений недавно установленной золотой статуи Трампа с библейским идолом, настаивая на том, что это памятник в честь президента, а не объект поклонения. 22-футовая бронзовая фигура, покрытая сусальным золотом, изображает Трампа, поднявшего кулак в жесте, который он продемонстрировал после того, как пережил покушение в 2024 году. Бёрнс, который вел церемонию открытия, в тот же вечер написал в X: «Скажу прямо, это не золотой телец. Золотой телец – это идол, описанный в книге «Исход» Ветхого Завета. Его создание израильтянами привело в ярость Моисея, когда тот вернулся после получения 10 заповедей. Согласно заповедям, поклонение идолам строго запрещено». Новое исследование, проведенное в Ирландии, показало, что вера и религия могут положительно влиять на психическое здоровье молодых людей. Ученые пришли к выводу, что подростки, которые используют веру как поддержку в трудные периоды жизни, чаще чувствуют внутреннюю устойчивость, спокойствие и смысл жизни. Исследование возглавила доктор Лидия Манион из Мэри Эманкулейт Колледж. Она изучала, как религиозные убеждения и практика связаны с эмоциональным состоянием школьников. По словам исследовательницы, идея работы появилась после многочисленных разговоров со студентами о том, что влияет на их психическое здоровье. Во многих беседах молодые люди сами говорили о важности веры, хотя в Ирландии эта тема до сих пор изучалась мало. Известный христианский проповедник и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал о новом документальном фильме «No Lips, No Limits» в «Ник's V Story. Ник Вучич. Жизнь без границ», который выйдет в кинотеатрах США 25 сентября. Картина рассказывает не только о его мировой известности и служении, но и о тяжелых моментах жизни, через которые ему пришлось пройти, сообщает The Christian Post. В фильме зрителям показывают детство Вучича, который родился без рук и ног. Он вспоминает издевательства со стороны сверстников, чувство одиночества и периоды, когда почти потерял желание жить. Однако, по словам самого проповедника, главная тема фильма не страдания, а надежда и вера в Бога. «Когда ты не получаешь чуда, но сам становишься чудом», – так Вучич описал основную идею документальной ленты. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломитцев, пастор Церкви Слова Благодати, дает возможность Библии говорить самой за себя. Пастор Алексей, скажите, почему Господь не дает смерти христианам, просящим о смерти?
1: Думаю, что это очень важный вопрос, особенно в свете современных тенденций, существующих в западном обществе, в основном с проблемой эвтаназии, или эвтаназии, наверное, по-русски будет так. Дело в том, что существует очень ясное понятие в Священном Писании, понятие святости жизни. Что это значит? Это понятие означает, что жизнь человека распоряжается Бог. Бог является источником жизни, Бог является законодателем жизни, то есть он определяет параметры, как жизнь функционирует человека. И кроме того, Бог определяет смысл и цель, для чего человек живет. Так, в книге «Псалтирь», в 138-м псалме, мы встречаем очень важные слова. В 16 стихе здесь сказано следующее. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». То есть здесь очень ясно сказано, что у Бога есть назначенные дни. Для каждого человека есть отведенный период времени, который он проживет. Бог назначил его. Мы не знаем причины, почему одним Бог назначает больше, другим меньше. Мы не знаем причины, почему у одних людей жизнь, кажется, складывается легче, там меньше каких-то страданий, болей, а другие проводят все свои дни в инвалидной коляске. Мы не знаем всех ответов на эти вопросы, и на многочисленные другие связанные с этим, но мы точно знаем, что у Бога есть назначенные дни для каждого человека, и Бог определяет, когда человеку родиться, и Бог определяет, когда человек умирает, когда он отзывает его с этой земли. Есть еще одно место Священного Писания, которое немножечко углубляет наше понимание этого вопроса. Когда-то апостол Павел проповедовал в Афинах, в Ареопаге. И вот там он, говоря о Боге, который абсолютно независимый от нас и ни от чего, он представляет человека в свете этого.

0: богатым, абсолютно зависящим от Бога. Здесь написано следующее, с 24 стиха я читаю, 17 глава Деяний апостолов. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий, для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». То есть здесь ясно сказано о том, что Бог не зависит от людей, люди зависят от Бога. Бог произвел весь род человеческий по всему лицу земли. И дальше сказано, что Он назначает предопределенные им времена и пределы обитания этих людей. То есть сколько люди проживут, когда они будут жить и где. Это определяется Богом. Но в 27 стихе, в следующем стихе, мы видим объяснение цели. Бог говорит, почему Он это сделал. Здесь сказано, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его. То есть главная цель, почему Бог определяет человеку, или на основании которой Бог определяет время, эпоху, место географическое для жизни человека, и его главная цель заключается в том, чтобы побудить человека, стимулировать его как можно больше к тому, чтобы люди искали Бога. У разных людей есть разные обстоятельства, но во всех обстоятельствах самым правильным действием человека является или будет то, чтобы он от сердца искал общение с Богом, искал понимание Бога, искал контакта с Ним, искал Слово Божьего, искал возможности подчинить себя и свою жизнь Божьему Слову. Это будет самая правильная реакция в любой ситуации, в которой люди попадают.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: позвал меня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкуса. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть рядом.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
0: Радио Пилигрим.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. Дожил Матфей до преклонных лет. Жил он праведно, никого не обижал, а честным трудом любил старик собирать богатство. Сыновья у Матфея взрослые, работать есть кому. Сам умеет хорошо хозяйничать, вот и собралось богатство немало. Но пришло время умереть старику, и душа его понеслась к вратам небесным. Долго стояла она там и ждала, но врата не открывались. И стал передумывать Матфей, не согрешил ли в чем. Стал вспоминать свою земную жизнь, но ничего не нашел за собой худого. Наконец отворились врата, вышел ангел Божий и говорит ему: «Твоего имени нет в книге жизни, ты виновен пред Богом». «В чем?» – с удивлением спросил Матфей. «Ты не чувствуешь за собою греха», – объяснил ему ангел, «потому что ты грешен перед своими детьми, ты оставил их ни с чем». «Как ни с чем?» – возразил Матфей. «Сколько богатства и всякого добра оставил для них! Не, неправеден суд Божий!» Сколько ни объяснял ему ангел, Матфей стоял на своем. Тогда берет его ангел Божий и опускается с ним на землю. «Посмотри», — говорит. Посмотрел Матфей, но вот сыновей его нет. Старший сидит в тюрьме, он убил брата своего во время дележа имущества. Самый младший таскается по свету, хозяйство все разорено, гумно, амбары опустели, в доме царит страшная нищета, сидит невестка в изорванном платье, вокруг нее ютятся полуногие дети и жалобно плачут. «Мама, кушай, мама, кушай!» «Видишь, — начал ангел Божий, — ты заботился обогащать не души своих детей, а заботился только о проходящем и суетном». Понял тут Матфей свой грех и признал праведным суд Божий. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.

0: Евангелие от Луки, 12 глава, стих 21. Вот и история.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 137. Я славлю, Господи, Тебя, всем сердцем пламенно любя, перед земными божествами. Во храме я Твоем стою и гимн торжественно пою под расписными куполами. Тебя, Господь, благодарю, Ты истину открыл свою, которая всему основа. Когда в молитве я взывал, Ты в душу радость мне вселял через божественное слово. Да будут восхвалять цари Тебя от утренней зари и воспоют пути Господни. Твоя же слава велика на все грядущие века, как и вчера, так

твоей покоюсь я десницы. Ты бросил всех моих врагов в глубокий, как колодец, ров, и не спасли их колесницы. Когда пойду в далекий край, меня, Господь, не оставляй среди враждебных мне селений. Хочу словам твоим внимать и чаще руки поднимать под дождь твоих благословений.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы подключились к самому позитивному радио.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Я доверяю Тебе, Господь. Ты веди меня, Иисус, Иисус. Моя жизнь в Твоих руках, Господь. Ты омыл меня кровью Своей. Ты простил всякий грех. И я принимаю Твою праведность, чтобы славить Тебя, Иисус. Следовать за Тобой и знать, что

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить вечным примером беззаветной любви к родине, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ. «Поздравляю вас с Днем Победы! Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе», – написал Путин. Также президент поздравил епископов Сергея Васильевича Риховского и Эдуарда Анатольевича Горбовенко с Днем Победы. «Нет такой причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия». Этой фразой начальствующий епископ Эдуард Горбовенко завершил свое послание, в котором говорил о ценности Божьего Слова, о силе Святого Духа и способности христианина оставаться верным призванию даже в период разочарований и испытаний. Его проповедь стала заключительной в первый день Всероссийской конференции РЦХВЕ Российской Церкви Христиан Вероевангельской Пятидесятников. Главной мыслью проповеди стал призыв не терять духовную ревность и не позволять обстоятельствам остановить действие Божие в своей жизни. Епископ напомнил, что во времена гонений верующие настолько дорожили Писанием, что могли воспроизводить его по памяти. Сегодня, по его словам, Церкви важно вновь вернуть Слову Божьему центральное место в своей жизни. Пастор Марк Бёрнс, телепроповедник и союзник президента Дональда Трампа, за последние несколько дней дважды выступил против сравнений недавно установленной золотой статуи Трампа с библейским идолом, настаивая на том, что это памятник в честь президента, а не объект поклонения. 22-футовая бронзовая фигура, покрытая сусальным золотом, изображает Трампа, поднявшего кулак в жесте, который он продемонстрировал после того, как пережил покушение в 2024 году. Бёрнс, который вел церемонию открытия, в тот же вечер написал в X: «Скажу прямо, это не золотой телец». Золотой телец – это идол, описанный в книге «Исход» Ветхого Завета. Его создание израильтянами привело в ярость Моисея, когда тот вернулся после получения 10 заповедей. Согласно заповедям, поклонение идолам строго запрещено. Новое исследование, проведенное в Ирландии, показало, что вера и религия могут положительно влиять на психическое здоровье молодых людей. Ученые пришли к выводу, что подростки, которые используют веру как поддержку в трудные периоды жизни, чаще чувствуют внутреннюю устойчивость, спокойствие и смысл жизни. Исследование возглавила доктор Лидия Манион из Мэри Эманкулейт Колледж. Она изучала, как религиозные убеждения и практика связаны с эмоциональным состоянием школьников. По словам исследовательницы, идея работы появилась после многочисленных разговоров со студентами о том, что влияет на их психическое здоровье. Во многих беседах молодые люди сами говорили о важности веры, хотя в Ирландии эта тема до сих пор изучалась мало. Известный христианский проповедник и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал о новом документальном фильме «No Lips, No Limits» «The Nick's V Story. Ник Вучич. Жизнь без границ», который выйдет в кинотеатрах США 25 сентября. Картина рассказывает не только о его мировой известности и служении, но и о тяжелых моментах жизни, через которые ему пришлось пройти, сообщает The Christian Post. В фильме зрителям показывают детство Вучича, который родился без рук и ног. Он вспоминает издевательства со стороны сверстников, чувство одиночества и периоды, когда почти потерял желание жить. Однако, по словам самого проповедника, главная тема фильма не страдания, а надежда и вера в Бога. «Когда ты не получаешь чуда, но сам становишься чудом», – так Вучич описал основную идею документальной ленты. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». И сегодня у нас в студии два звукорежиссера, видеорежиссера, извините, перепутала. Ну, вы на звуке, по-моему, тоже работали, да?
3: Ну, на совмещенном.
2: Да, на совмещенном. Которые стояли у истоков вообще создания видеослужения вот в церкви Вифания города Краснодара. Это Виктор Леваньков и Евгений Дорохин. Здравствуйте!
4: Здравствуйте! Здравствуйте!
2: И моя соведущая Вероника Крестьянникова.
5: Доброго утра, дорогие друзья.
2: Ну, мне интересно, с чего начался ваш путь вообще в этой профессии. У вас же опыт не только в служении есть, вы на телевидении, я знаю, работали, у вас много вообще багажа за спиной. Медиа – это ваша профессия?
3: Можно сказать так.
2: Я знаю, что вы работали на телевидении, Виктор, да?
3: Да, это была телекомпания «Акцент», сейчас ее уже нету. Вот.
2: Это нулевые, да?
3: Год, даже раньше, это были конец 90-х, где-то 96-й год, может, 95-й, конец 95-го, где-то так. Я тогда пришел на «Акцент» и работал на новостях. Меня поставили на новости, я работал... Было нелинейное оборудование, два магнитофона стояло здесь слева, и справа мастер стоял, ну, куда все это дело записывалось. С двух магнитофонов, все это через пультик. Пультик был Panasonic 30-й стоял, по-моему, 4 канала там было. И был вот этот магнитофончик, на него все это записывались, новости, потом все это... собиралось на кассету, VHS-кассету, и отправлялось на... эфир уже на Кубань. Как он там, Кубань?
2: Кубань-24?
3: Ну, я не знаю.
2: Или какой-то, как он по-другому назывался?
3: Ну, там где антенна вот эта стоит, как она сейчас там называется, не знаю. Ну, туда все отправлял.
2: Ну, это был один из основных каналов в нашем регионе, я так понимаю, да?
3: Да.
2: Все здорово, у вас прям... Вы прям настоящий видеомонтажер, это круто. А Евгения, вы?
4: Ну, у меня тоже так получилось, что работал на телевидении. Телекомпания была, так, «Контакт», да, да. Сейчас, наверное, тоже ее уже нету.
2: А вы в одно время, да, работали?
3: Ну, можно сказать, параллельно, да?
4: Да, тоже это был, ну, когда я закончил институт в 97-м году. И да, я сразу пошел работать на телевидении, хотя это была не моя профессия, у меня другая профессия. Это, ну, как я уже потом понял, видимо, Бог так определил, чтобы работать там. В будущем, вернее, в церкви служить именно поэтому по видеосъемке, по тоже монтажу у нас тогда был нелинейный, ну, вернее, линейный, да?
2: Что такое линейный монтаж?
3: Линейный монтаж – это когда аналоговое оборудование стоит, ну, видеомагнитофон, я не знаю, знакомы с таким?
2: Честно, я, когда я была маленькая, они уже начали исчезать.
3: Да, видеомагнитофон, и такая кассета была, таких размеров где-то, вот. Таких вот размеров. Вот. И отсюда через контроллер стоял. Контроллер управлял этими магнитофонами всеми. Ты задавал точку, допустим, откуда тебе надо начинать запись входа. И на этот все это делать. Просто не так просто было вот это все склеить точно.
2: Это технически сложно было.
3: Да, а контроллер, он все это делал точно, вплоть до кадра.
2: Погодите, то есть видеомонтаж в тот период времени заключался в том, что вы прям напрямую с оборудованием взаимодействовали? Нет, как сейчас, открыл программу,
3: нет,
2: там что-то
3: нет,
2: вырезал,
3: нет,
2: ставил?
3: Это не линейное оборудование, а у нас было линейное оборудование, на линейке мы работали, так называлась линейка. Только-только начали появляться нелинейное оборудование в то время, это была редкость большая. И дорого все это стоило.
2: Даже на телеканалах не было?
3: Не, ну на таких каналах-то было. А вот на таких маленьких, скажем, слабеньких каналах, частных каналах, было все-таки линейное оборудование в начале. В конце 90-х годов было вот такое. Стали пульты, цифровой пульт Panasonic, обычно 50-й считался самым лучшим. Его все покупали. И церковь в том числе наша купила его. Как сейчас помню, $2500 он стоил.
2: Это даже сейчас звучит дорого.
3: Да, это было дорого для церкви. Собирали деньги, да, чтобы купить этот пульт.
5: А как вы пришли к служению в церкви в этой сфере?
2: Это, да, я так понимаю, что вы не пересекались до того, как в церковь прийти?
3: Да, мы не знаем.
2: Несмотря на то, что оба работали на телевидении.
3: Ну, в церковь пришли, это долгая история. Я через жену пришел. Вот. Был такой... Это надо рассказать?
2: Да, мне интересно.
3: Нет, ну, это просто очень долго будет.
2: Ну, вы постарайтесь сжать немножко кратко. Сжать, да? Да.
3: Ну, а она, в общем, на работе, там одна женщина ей рассказала историю своей жизни, связанную с церковью Вифания. Историю рассказывать не буду, очень длинная. Вот. И она, вдохновленная вот этой историей, вот этим вот примером, она сказала: я иду в церковь. Я в то время в православную церковь ходил. Я говорю: в какую ты церковь идешь? И мне стало как-то, ну, я стал переживать за нее. Это же все-таки нагрузка такая на нервную систему, что неизвестно что, где-то кто-то собирается.
2: То есть вы думали, что это может быть что-то не очень хорошее?
3: Да, я был даже уверен, что это что-то не очень хорошее. Вот. И тогда она, я говорю: я пойду с тобой. И она в первый же день... Она вышла на покаяние. Первый же день, вот первое воскресенье, какое она попала туда, сразу побежала. Я не вышел, я стоял, наблюдал просто за этим всем. Вот. А проблема была в том, что у нее, почему она вообще с церковью, почему она решила пойти в церковь, потому что была проблема, мы не могли забеременеть 5 лет. 5 лет. И у нее там было и вот искусственное оплодотворение тоже, там все закончилось очень плохо. Вот. И она тогда, у нее был там график, если вы знакомы с этим, там график есть у женщин, когда там возможно. Ну,
2: я поняла, когда возможность забеременеть выше всего.
3: Есть. Меньше всего, да, есть выше всего. И вот этот день, в воскресенье, когда она вышла на покаяние, это соответствовало самой низкой точке. Тогда было, ну, шансов никаких забеременеть. И именно в этот день она забеременела. Вот после покаяния, после вот этого, она забеременела. Потому что я тогда уехал, ну, это был, ну, с ней я был вот именно в воскресенье, и уехал потом. Уехал, и она точно знала, что в этот день получилось все. Вот.
2: Это для нее свидетельством было?
3: Ну, это не только для нее свидетельством, да, для меня было тоже свидетельством, что вот именно... Так что она говорила, что это невозможно в этот день. И вообще, в тот день, который было возможно, этого не получалось. А вот именно после покаяния, вот именно после того, как она вышла в воскресенье, покаялась, это получилось. Вот. И тогда я работал уже на Акценте, на студии, и тогда я пришел в церковь. Вот. И первым делом, конечно же, было желание сделать что-то про церковь, какой-то ролик. И мы сделали этот ролик. Я пошел, взял кассету. Тогда был Денис Карцев был. Он был, ну, главным тогда. Вот, именно в этот период он был главным, ответственным. У него была камера, он там что-то записывал. Я взял эту кассету, и мы сделали ролик тогда. Вернее, я сам сделал. Я попросил разрешения у этого президента нашего, этой компании. Роман Юрьевич Абасов был такой. Вот. И он разрешил, я сделал этот ролик. Я даже помню, как он начинался. И помню, как он заканчивался. Начинался он так, что в начале было слово, и слово было у Бога. Вот это было начало ролика. А в конце было, дословно не помню, что-то о любви. Что вот эту любовь было видно. Вот. В глазах, или что-то, вот, что-то такое. Вот, что-то. Еще Сергей Юрьевич говорил: какие слова, когда этот ролик вышел в эфир. Вот. Но надо сказать, что потом, уже позже, у нас же там были прямые эфиры, потом Сергей Юрьевич даже был на прямом эфире. Вот, приехал на Акцент, и там состоялся прямой эфир. Был первый прямой эфир церкви. Нашим пастором.
2: Погодите, прямой эфир, это вы имеете в виду где? То есть вы ролик выкладывали где?
3: Вот в то время уже были прямые эфиры, то есть было оборудование, которое позволяло, вот как сейчас в интернете мы выходим, было, позволяло по эфиру передавать с офиса, вот где мы находились, на коммунаров, офис у нас был, передавать прямо на вот телевышку и дальше транслировать уже на весь Краснодар.
2: То есть это было не в интернете, потому что ни у кого тогда не было компьютеров, да, да. Это было прям телевидение?
3: Да, прямо прямой
2: эфир. И ролик, который вы смонтировали, крутился по телевизору?
3: А ролик, он крутился раньше, это было еще до того, как появился прямой эфир, до того. Он появился немножко раньше. А прямые эфиры уже потом пригласили Сергея Юрьевича.
2: И получается, что вы как бы спровоцировали, не знаю, стали родоначальником того, что церковь появилась на телевизоре?
3: Ну, не родоначальником.
2: Ну, как это сказать? То есть благодаря вам возможность появилась выходить в эфиры на телевизоре прям? Для меня просто удивительно, сейчас-то на телевизор невозможно попасть, это я не знаю, что нужно сделать, чтобы церковь транслировали по телевизору. А в то время это нулевые были, да, получается, 90, конец 90-х нулевые, прям, а что транслировалось по телевизору о церкви?
3: О церкви?
2: Ну да, то есть что, вот приходили, постарались, что они говорили, они евангелизировали.
3: Это была одна передача была всего лишь, вот прямой эфир был, одна передача, и это был, вот как, ну как мы сейчас, а вот, общаемся, точно такая же была, только больше помещения было там. И вопросы вообще задавал Роман Юрьевич Абасов. Он любил это дело. Он спрашивал там какие-то вопросы. Вот, конечно, плохо, что не сохранилась эта первая передача такая.
2: Да, мы бы сейчас ее показали.
3: Жалко,
2: интересно было бы посмотреть. Да,
3: очень, очень жалко, что не сохранили, да. Ну, вот это... Даже это не я делал, не я все это дело задумывал насчет вот именно прямого эфира, это Артур Самарский, он уже тогда там тоже работал вместе со мной, он чуть позже пришел, вот, и он тогда вот это все дело договорился с Сергеем Юрьевичем, с Романом Юрьевичем, и Сергеем Юрьевичем тоже договорился, и они вот там провели это, первый эфир был. Церкви.
2: А вы видите какую-то, не знаю, руку Божию, что он вас провел туда?
3: Более того, да, вижу. Потому что, когда мы начали выходить там постоянно, на постоянной основе, Жека, ты не помнишь, раз в неделю, да?
4: Ну, вроде как, да.
3: Все уже забыли давно, ну, 30 лет назад это было. Вот. И вообще встал вопрос, где выходить. Мы уже решили выходить, что у нас уже появилось оборудование, камеры, уже мы могли делать программы. И мы, кстати, оборудования тогда было немного. Я помню еще на работе, я уже работал на другой студии, и там уже делали передачи. Это были передачи в основном с Борисом Георгиевичем Исуповым. В основном он все это проповедовал там с экранов, делали с ним. Вот. И самое, почему ты спросила про руку Божию, когда стал вопрос, где выходить, у меня почему-то сомнения не было, что надо идти на акцент, хотя я уже там не работал. И там уже сменилось руководство, но я понимал, что мне надо туда идти. Вот это было просто даже не... Я не люблю вот это все, и ходить, что-то договариваться. Я не такой человек, там, пробивной. Это не мое вообще, не мое. Но вот как Бог действует, на самом деле, Он дает вот этому немощному мне возможность пойти и договориться. И случилось так, что я тоже переживал и волновался, и когда пошел туда, я зашел, я все знал, как туда заходить, там охрана была, вот, стоял на входе, я говорю, мне нужно с директором переговорить. А они все охранники, они такие все, они такие деловые, они все такие, они же понимают, что вот, где они могут проявить власть, только вот над нами. Кто пришел там и стоит за дверью. Вот. Там-то дальше они не могут проявить власть, потому что все там уже свои, как бы, и они там уже, ну, понятно все. И он начал меня спрашивать, а ты, говорит, кто такой? А зачем ты сюда пришел? Ну, как вот сатана так вот, просто, чтобы я развернулся и ушел. Было вот такое вот, я почувствовал прям давление такое. Кто ты такой? Я говорю, да я вот пришел договориться, у нас вот там церковь, мы хотим выходить вот передачи, там 20-минутные передачи, хотим выходить на вашем эфире. И вот он пошел, да что, да нет, это не получится, иди даже не думай, у тебя ничего не получится. Вот такая была атмосфера вот такого вот, как бы безысходности, короче, вот так было. Вот, и я, а я уже, ну, на самом деле думаю, чего я пришел тут, сейчас на самом деле тут. Я говорю, слушай, я говорю, ну, потому что я их знал, говорю, тебе какая разница? Я пришел, пожалуйста, ты пойди и доложи, что я пришел по вопросу. Это не бесплатно, это все будет, за это будет оплачено все. Ну, он собрался, пошел, меня пропустили, я пришел, там такой...

0: Тоже, когда я пришел к нему и говорю, что вот так и так, надо вот нам эфир, время 20 минут, он говорит, нет, нет, вы не представляете, сколько это все стоит, нам говорит. А я ему говорю, ну вы должны понимать, что если вы сделаете что-то для Бога, то и Бог что-то сделает для вас.
1: Для него это аргументом было?
0: Да.
1: Ух ты.
0: После этого он поменялся. И в какой-то момент как-то переломилась ситуация, и тоже была какая-то безысходность, а потом раз, и вдруг он пошел навстречу, так вот прямо, я даже сам удивился, думаю, как так получилось. Ну, это Бог, конечно, Бог действовал. И он сказал, хорошо, хорошо, я согласен, все, везите передачу, цена будет такая-то. И назвал эту цену, ну, к сожалению, не помню сумму, но что-то совсем-совсем небольшое. Но если зарплата, допустим, у меня была 1 200 000, то где-то за передачу, ну, я еще помню, что даже ниже моей зарплаты было месячной, где-то, ну, 1 200 000 или сколько там, или 400 он назвал.
1: Ну, вы такие суммы называете, это период времени, когда в стране была очень сильная инфляция и...
0: Да, ну, я говорю, у меня было 1 200 000 зарплата.
1: Понятно.
0: То есть меньше моей зарплаты, там, раза в 4 или там в 6, не помню точно сумму, какая была сумма.
1: Просто для понимания, 1 200 000 это было много или мало? Потому что если бы я сейчас получала 1 200 000, я бы, конечно...
0: Ну, я скажу, сколько это было для сравнения. Банка пепсиколы стоила 2 500.
1: Ого.
0: Баночка пепсиколы.
1: Ничего себе.
0: 2 500, да. Вот и сейчас подумайте, сколько это, много или мало, 1 200 000.
1: Ну, так получается, что немного.
2: 500 баночек пепсиколы.
0: 500 же? 500, да. Миллион, за миллион,
2: больше.
0: Да?
2: Да, 500.
0: Угу. Так, 2 500.
1: Ладно, мы потом посчитаем.
2: Да, мы создаем собственную валюту из пепсиколы. Завершим ее чуть-чуть позже.
0: Да.
1: И получается, что с тех пор выходила еженедельная программа, которую готовила церковь Краснодарская Вифания.
0: Да.
1: Для телевидения.
0: Да, выходила еженедельная программа. К сожалению, не помню дня.
1: Ты не помнишь? И долго продолжалось это? То есть сколько времени могли выпускать?
0: Продолжалось долго. Но потом мы ушли. Ушли с акцента. С акцента у них там что-то начало, а они, ну, короче, у них там продавали туда, ну, они эту компанию перепродавали.
1: Понятно.
0: Вот, поменялось руководство.
1: Программу вы смогли выпускать потом еще где-нибудь?
0: На Контакте потом было.
3: Не, на Контакте не было, точно.
1: Ну, в общем, она и существовала еще после этого, правильно?
3: Ну, какое-то время, да. Ну, уже немножко она по-другому была. Если первая у нас, ну, Борис Георгиевич был, он в основном просто говорил Слово Божие. Просто садился и говорил.
1: То есть это была прям евангелизационная программа?
3: Да, да.
1: Чисто евангелизационная.
3: Причем, ну, это вот ребята снимали, Артур Самарский и Виктор, меня еще тогда не было в команде, но, насколько я знаю, и они работали там вообще в свое время, а передачи делали там по ночам, снимали.
1: А помимо основной работы?
3: Да, помимо основной работы, насколько
0: я
3: знаю.
0: Во время основной работы, я помню, тоже была ситуация, когда я сидел, у меня была эта кассета, и я монтирую, ну там монтаж какой был, мы снимали Библию, это место, где Борис Георгиевич говорил, и надо было просто там обвести этот красненьким таким вот квадратиком, это место просто, ну такое что-то, мелочь какая-то совсем, вот, и я помню, как сейчас помню, хорошо, что я сижу, монтирую, слышу шаги, идет главный редактор идет по этому, вон по ступенькам, и вот это вытаскиваешь, все прячешь. Было такое, да.
1: Но... А как программа называлась?
0: Программа называлась «Свет истины».
1: А у нас, по-моему, есть заставка, да, для нее? Так, вы мне скидывали заставку какую-то, сейчас мы посмотрим ее.
2: Пока Аля ищет... Получается, церковь в то время выпускала несколько видеопроектов, один из них «Свет истины», а проповеди, основные собрания записывались на диски или вообще как-то...
0: Проповеди, основные собрания еще тогда, в то время, когда мы выпускали «Свет истины», ну, в начале в самом, еще не записывались. Были отдельные записи.

0: И там одна камера была, там оператор Денис Карцев тогда. Снимал одним кадром все. Ну, что-то снимал. Но так, чтобы вот полностью проповедь снимать, такого не было раньше.
1: Вот, кстати, эта заставка. Кто нас смотрит в Ютубе, Рутубе, вы можете тут увидеть. Это все вы монтировали, да?
0: Эту заставку делал конкретно мой друг моему. Тоже он работал раньше со мной на Акценте. Мы поехали к нему, он нам сделал эту заставку «Святые стены». Это первая заставка. Это вторая заставка. Первой, к сожалению, нет. А это, да, вот это вот вторая.
1: А уже. Вот вторая.
0: Третья, кстати. Вот это третья уже. Мы делали сами ее уже на своей студии.
2: А в какое время выпускалась в эфир программа?
0: Время в эфир?
2: Да, то есть.
1: Ну да, это же тоже важно для количества просмотров.
2: Да, день, неделя.
0: Это был день. Днем. Ну, мне кажется, что где-то до первой половины. Может, в 11 часов. Почему-то хочется сказать, что в 11.
1: Так, а мне теперь хочется узнать историю Евгения, потому что вы сказали, что вы не были знакомы и пришли в команду позже. Как ваш процесс проходил? Как вы попали в церковь?
3: Да, ну, я пришел не через личное свидетельство, просто пригласили на спектакль «Врата рая», «Пламя», да, было. Тогда команда ездила у нас по стране.
1: Вот, сила спектаклей, друзья.
3: Да, и мы, да, с друзьями нас пригласил, ну, брат из церкви, и мы пошли на этот спектакль, и как-то на меня произвело впечатление, мы там покаялись даже, потом мы ушли, мы не знали, что надо дальше жить уже по-другому, вот, но, да, мы не были знакомы. И, ну, как-то случайно получилось, наверное, так что я даже, когда в церковь пришел, я видел, что ребята снимают, работают, ну, съемки идут, ну, я думаю, ну, есть кому работать, я даже не знал, не подходил, это Сергей Юрьевич, как пастор, он, не знаю, почему подошел ко мне и говорит, а ты где работаешь? Ну, я работал тогда еще на телевидении. Он говорит, а почему ты не помогаешь братьям? Я говорю, так там вроде есть. Он говорит, да нет, им нужна помощь.
1: А то есть это ложное впечатление, если кажется, что есть кому работать, на самом деле некому.
3: Да, да. Ну, вообще, как вот, ну, Виктор сказал, вначале все началось, ну, с одной камеры в церкви, и это был Денис Карцев. У него была возможность, он купил камеру, насколько я знаю. И вот они с одной камерой это все снимали. Ходили, она была, не была подключена к звуковому пульту. То есть в эфире, ну, потом в записи было слышно, как там люди чихают, кашляют. Как бы вот это вот все. Ну, слушали слово. И по поводу передачи, даже вот то, что «Свет истины» было, там даже рассказывали, что зашли в магазин обычный булочный, там был телевизор. И брат от Артур Самарский говорит, я очень был удивлен, что люди стоят, и продавцы, и покупатели смотрят, там Борис Георгиевич проповедует, и они все это слушают. Ну, как бы, они не думали, не ожидали, что люди будут так, ну, жажда такая по Слову Божьему. Но они слушали, и это для кого-то. Мы, к сожалению, нету такой статистики, как сейчас, мы знаем, сколько просмотров, сколько лайков там, а тогда этого ничего не было, и прямо так, чтобы на следующий день толпа побежала в церковь и сказала, мы вот увидели передачу, пожалуйста, давайте крестите нас. Такого прямо не было, но были отдельные свидетельства, которые братья, сестры подходили, говорили, что мы вот посмотрели, увидели, заинтересовались, пришли. Ну, а вообще все начиналось с одной камеры, потом постепенно вторую, третью, вот пульт приобрели. Как бы все было постепенно. И, ну, не знаю, сколько я помню, в церкви мы всегда снимали. Нам приезжали с других церквей и спрашивали, как, что получилось. Для меня, честно говоря, до сих пор немножко такой вопрос, почему есть церкви даже сейчас более такие масштабные, большие, в разных городах они существуют, но у них нет этого служения, у них нет съемок, ну, они предпочитают просто какие-то события заказывать, ну, праздники, конференции они заказывают на стороне, нас также приглашают, Вот, своей команды почему-то нету. Хотя это все...
1: Может, у них не было ревнителей таких, какие были у нас. Вообще, на самом деле, это звучит сейчас очень круто, потому что в те времена было гораздо меньше, насколько я понимаю, возможностей для трансляций. И вы их где-то находили, камеры, и шли, договаривались с каналами. И это действительно работало. Сейчас это выглядит удивительно, на самом деле.
0: Это удивительный Бог просто. Мы без него бы ничего бы не смогли сделать. Потому что, я же говорю, я не тот человек, который может что-то пробивать. Но, тем не менее, Бог взял это немощное меня и использовал, чтобы посрамить, как говорит Слово Божие, сильный. Да? Некоторые сильные не могли добиться этого. А мы вот такие вот простые смогли.
2: А как видоизменилось со временем медиаслужение? То есть, понятное дело, что оборудование меняется, команда растет, а есть какой-то сдвиг в целеполагании, в обращении внутри команды. Какой путь mm-hmm. прошло медиаслужение?
1: Давай мы послушаем ответ на этот вопрос после короткого блока новостей, чтобы мы успели их прослушать. И обязательно наши гости ответят.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня два видеорежиссера из церкви Вифания. И общаемся мы на тему видеовещания в церкви, как все начиналось. Виктор Леваньков и Евгений... Чуть не сказала Хади Ахметов. Евгений Дорохин. И моя соведущая Вероника Крестьянникова. Так, что у нас там был за вопрос?
2: Итак, повторяю вопрос для тех, кто только к нам присоединился. Путь медиаслужения в церкви. То есть мы сейчас разобрались, с чего все начиналось, и хочется узнать, как видоизменилось за 30 лет медиаслужение. Может быть, как изменилась медиакоманда, что сейчас выпускается в эфир?
3: Если вначале это было просто, когда у нас еще было все закрыто, про Бога нельзя было говорить, а тут вдруг разрешили. И вначале это было удивительно для людей, что говорится слово Бога, и его старались как-то запечатлеть, записать. Вот вначале была просто запись этого. Потом уже мы начали думать о том, в церкви начали думать, чтобы не только для своих, для тех, кто уже верующий, вот это слово давать, а уже чтобы это было для тех людей, которые еще не в церкви. Для этого снимались передачи, вот Виктор с Артуром, они снимали «Свет истины», и это уже было в эфире, это уже было у людей дома, в телевизоре, они смотрели, то есть это уже был как бы евангелизационный такой проект. Но параллельно мы, конечно, снимали все служения, все, что происходило в церкви, это было, конечно, еще тогда... Не было прямых эфиров, не было ничего, но это было в записи. Это было в записи, и, конечно, у нас были такие мечты, что когда-нибудь это все будет, может быть, люди будут смотреть у себя дома, но и не знали, как это будет происходить. Со временем это все вылилось в то, что у нас через какое-то время в то время, когда можно было передачи эти «Свет истины» показывать в эфире, немножко в стране произошли некоторые изменения, стало все не так все просто, но открылся интернет. И через интернет мы уже стали вместо 20 минут показывать практически все, что происходит в церкви.
1: То есть раньше вы отбирали прям самый сок, самый смак, а сейчас показываете все?
3: Да, да. Вначале просто было Слово Божие, говорилось пасторам. Потом начали показывать, немножко людей знакомить, что такое церковь вообще, как происходит у нас служение, что прославление есть, поют, поклоняются Богу. То есть начали людей знакомить с тем, как можно прийти к Богу, и куда прийти. Вот. А потом это все немножко закрылось, и мы ушли в интернет. Для этого всего расширялось количество камер, конечно, увеличивалось. И расширялась команда. когда-то у нас, да, даже делали в начале, вот кроме «Света истины», вернее, в программе «Света истины», мы вначале это одна команда была, вот Виктор делал с Артуром, потом это еще люди у нас появились, которые стали делать дополнительно. Вторую, ну, получается, мы делали, две команды у нас было. Одна работала с одним пастором, другая работала на свидетельствах. Мы ездили, тоже снимали интересных людей, которые прошли через различные испытания в жизни. И вот как они пришли к Богу, как им Бог помогал. Ну, как бы это было подкрепление для людей, и для верующих, и для неверующих в этом отношении. А в церкви мы продолжали развиваться, у нас увеличилось количество камер, увеличилось. Мы всегда старались, как бы, чтобы у нас улучшалось качество, как со временем, если это было в начале там 720 на 576 там, точек качества, потом появилось Full HD. Мы это все старались сделать, потом 4К появилось в мире. Мы тоже это попробовали, но немножко, получается, у людей увеличилось количество времени загрузки, и мы немножко, ну, тогда сделали шаг опять назад в Full HD, но при этом всегда старались увеличить качество. Качество и звука, и видеокартинки, и сейчас это довольно-таки большая команда. Если раньше, ну, мы просто подключались, могли одну камеру поставить, две, три, и у нас не всегда были люди. Потом набралась команда братьев, сестер, это любой может прийти в церкви, знает, не знает он камеру, мы всегда учили этому.
1: И... То есть раньше вы один выполняли все вот эти функции, то есть и видеосъемка, и монтаж, и там реклама, и создание заставок, и все-все-все-все-все, а сейчас это выполняют разные люди. То есть там отдел, который занимается дизайном, отдел, который занимается чисто съемками, отдел, который занимается еще чем-то.
3: Да, да, то есть появились люди, которые стали помогать нам. Кто-то делает заставки, кто-то... Вот у нас сейчас недавно... Также появилось отдельно для именно для записи в эфир у нас, ну, стараются делать звук. Не всегда это получается. Это тоже отдельная команда. Они сидят в отдельном помещении. То есть, как бы, все-таки есть разница, когда звук делается для какого-то определенного помещения, и звукорежиссер, он настраивает параметры под этот зал именно. Но в записи у каждого у нас разные телевизоры, разное качество, тут надо немножко поработать. Поэтому либо это делать потом при монтаже, либо, ну, вот сейчас у нас старается в церкви делать, что сидит отдельная команда, и она делает звук именно для эфира, именно для записи. Там другие параметры совершенно. Это второй звукорежиссер сидит в отдельной комнате, его никто не видит. Но это очень такая хорошая, серьезная работа. И нам это очень помогает. И, то есть, если мы раньше следили за звуком, мы сейчас стараемся следить. Но вот когда есть такие помощники, когда вот звуком, хотя бы за звуком следят, то для нас это, ну, довольно большой плюс. И еще, как у нас очень много помощников, ну, как сейчас принято говорить, волонтеры, они приходят со своим оборудованием, они работают где-то, ну, занимаются видеосъемками таких праздников, свадеб. И вот эти ребята, они приходят со своим оборудованием в церковь, мы их подключаем, они нам дают более разнообразное такое.
1: Это благодарим, у нас есть всякие проездки по залу. Там,
3: да, да, то есть это кадры. Уже не статичная, получается, съемка, угу. А такие в движениях немножко, может быть. Ну, мы стараемся, так как вот, ну, это принято сейчас, снимать немножко разнообразно.
1: А что вас больше всего вот в процессе видеосъемок может выводить из себя?
3: Ну, в основном это когда идет неполадка оборудования. Вот если последнее собрание у нас было, до собрания мы приезжаем обычно, ну, часа за два, все включаем, настраиваем, проверяем, она все работает. И вдруг, когда уже начинается служение, у нас вот получился последний эпизод, ну, пропало изображение там на экране, которое у нас на улице, для тех людей, которые, ну, им на улице удобнее. То есть это мамы с детьми, там, ну, кому-то удобнее на улице сидеть, просто свежий воздух. И вот там экран у нас стоит отдельный, он отключился. И вот тут как бы надо съемками заниматься. А получается, мы начинаем проверять, почему, что, как бы. Ну, вот это немножко выбивает. Ну, самое такое в основном.
1: Виктор, а вас?
5: Ну, Женя вот правильно говорит. Отказ оборудования, либо отказ, скажем, провайдер не дает интернет, вдруг ни с того ни с сего что-то пропало там.
1: Часто все идет не по плану?
5: Знаете, вот это интересный момент такой. Все равно как бы все под Божьим влиянием находится. И вот я вам скажу, что когда мы вышли первый раз в эфир, это было на ДКЖД, в году так, опять же, все стерлось с памяти. Это был либо 12-й год, либо 13-й год. Мы вышли как раз на Рождество Христово, это было 24 декабря. Ну, вот только вот год, к сожалению, истерся с памяти. Или 12, или 13. Ровно 3 года мы выходили на канале ЕТВ. Был такой канал ЕТВ. Сначала никто не выходил на Ютубе. А вот как-то так вот мы нашли канал ЕТВ. Выходили там, ну, довольно благополучно. Надо сказать, что ни разу у нас не было срыва эфира. Вот за 3 года. При том интернете, который у нас был. А интернет был у нас очень плохой. Там ДКЖД, здоровенные стены толстые. И там все не пробивалось ничего. Там мы выносили за дверь, потом через роутер все это передавали сюда. Там, где наше оборудование. Это было очень тяжело с интернетом. И вот единственный раз, что у нас мы первое служение не выдали. Там было два служения на ДКЖД. Первое мы не выдали, потому что не было интернета, а во втором все равно мы вышли. То есть не было такого дня, чтобы мы не вышли в интернет. И ровно 3 года мы так вот выходили. Я вообще вижу эту руку Божию. Во-первых, как-то все по датам, да, мы вышли именно в день Рождества Христова, 24-го. Мы вышли и закончили где-то так же, наверное. Вот ровно 3 года мы выходили. И это удивительно было, потому что на сим-карт, на этих вот маленьких сим-картах, да, которые там интернет, мы специально покупали оборудование, там это оборудование.
3: Мобильный интернет,
5: да. Оно потом менялось, провайдеры отказывались от этого оборудования, нам нужно было покупать другое, или там нам меняли на другое оборудование. Ну, в общем, было сложно, но тем не менее мы выходили. Вот, и вот сейчас, в данный момент, вот это надо Жене сказать спасибо, что он так вот пробил нам оптику ростелекомовскую. Сейчас у нас есть оптика. И проблем, конечно, меньше, но все равно что-то бывает, отказывает. Иногда, да, бывает.
3: Ну да, не всегда все так просто. Бывало даже такое, что не всегда мы вот когда снимали, и прямой эфир появился, у многих были вопросы, зачем это. Ну, то есть как бы постарания, которые переживали, что люди перестанут ходить в церковь, ну, то есть, зачем ехать, зачем вот это вот.
1: Когда то есть, там, критика такая была своеобразная?
3: Ну, она как бы не критика, но переживали, что люди перестанут ходить, ну, что ты дома сидишь, там, чай пьешь, смотришь проповедь, это неплохо. Но на самом деле, Бог нас готовил уже к тому, что нас, когда перестали, ну, пускать в залы большие в нашем городе.
5: Ковид.
3: Да, там ковид появился. То вот те наработки, которые у нас были с прямым эфиром, они нам помогли. Помогли церкви, помогли вот, ну, домашним церквям собираться. То есть какое-то время это было вначале на дисках. Вот DVD-диски писали, 500 с чем-то штук. Она все распространялась по домашним церквям. Люди вставляли их, смотрели. А когда появился прямой эфир, это стало еще более доступным. То есть когда вот тот же самый ковид появился, когда людям запретили выходить на улицы, они сидели дома, смотрели прямой эфир, который потом можно было смотреть еще и в записи.
1: А вот эта вот заставка, это как раз с тех времен у вас, да, когда по DVD-дискам распространялись записи проповедей, правильно?
5: Да, совершенно верно.
1: Воскресное служение там даже написано.
5: Воскресное служение.
1: И это, получается, передавалось в домашней церкви, правильно понимаю? И люди как бы были на богослужении онлайн. Интересно, все Господь устраивает в нужное время. Скажите, а вот когда только начиналась вся вот эта вот движуха с видеовещанием, не было ли критики такой, что, знаете, вот телевизор — это вообще орудие сатаны, зачем вы притащили в церковь эту технику?
5: Ну, всегда было так. И телевизор — орудие сатаны, и интернет — орудие сатаны, и все. Ну, мы всегда считали, что это инструмент, просто инструмент, который можно нанести и зло, и добро. Мы старались наносить добро.
3: Ну да, наносить. Это как все равно на машине можно везти, там, распространять, возить наркотики там или еще что-то, а можно на этой же машине помогать людям перевозить какие-то грузы. Вот, ну, как бы мы используем эти технологии, стараемся, и для того, чтобы, ну, во-первых, у братьев и сестер было слово, и для евангелизации людей, которые еще не знают о Боге, которые ищут.
2: Получается, есть определенный набор проектов, вот, касающихся деятельности церкви в целом, правильно я понимаю? То есть есть прямые эфиры воскресных собраний, первое, второе. А какие есть еще мероприятия, которые записываются, монтируются, выкладываются в интернет? Для, вот вы сейчас озвучили, и для людей, которые в церкви, да, живут, назидаются словом, там, допустим, если нет возможности приехать, или для евангелизации.
3: А, ну сейчас вот, мы, если раньше у нас была передача, которую мы делали каждую неделю, и потом это стало, по-моему, раз в месяц она перешла. Сейчас вот таких прямо передач не делается, мы стараемся вот все, что в церкви, ну, происходит, все события, все их снимать, и то есть это как получается не такое сжатое, ну, как передача у нас была 20 минут, а это сейчас вот все, что происходит, и люди, которые смотрят, ну, то есть, вроде бы, с одной стороны, это не так вот, может быть, все скрупулезно собрано, когда идет начитка, когда работают над этим режиссеры, съемки идут где-то на местах, но это вот показывает просто жизнь церкви, где вот каждое собрание это проповедуется Слово Божие, и ну, это тоже, ну, на данный момент у нас вот такое развитие. На будущее мы, как бы, у нас желание, конечно, есть, чтобы это был круглосуточный христианский канал, чтобы это было, ну, сейчас идет все по ссылкам у нас, в основном, вот, воскресенье 2 часа одно собрание, 2 часа второе, ну, примерно, вот. Но на будущее, вот мы, насколько с Виктором раньше работали на телевидении, это очень такая огромная работа. То есть, ну, как я раньше...
1: Чтобы круглосуточное вещание было?
3: Да, это очень надо много съемок.
1: Очень много людей, кстати, наверное, это надо. Я не представляю, как это вообще можно организовать. Сколько человек должна быть церковь, чтобы сделать круглосуточное вещание на канале? Вот у нас вот в приложении идет круглосуточное вещание, но там все предустановлено. То есть базы песен, они сами себя воспроизводят, как бы по определенному графику выстроенному. А тут же надо постоянно генерировать контент. Это вообще возможно? Теоретически хотя бы.
3: Ну, теоретически у нас как бы только такое видение, что у нас же много церквей.
1: В крае вы имеете в виду?
3: И в крае, да, и уже, в принципе, многие церкви, у которых больше хотя бы 50 человек, уже где-то ставят камеры, пускай она одна, уже что-то снимается, какой-то контент, какие-то свидетельства. И у нас как бы план, в планах такое есть, чтобы вот каждая такая церковь, в которых есть люди талантливые, которым Бог дал эти таланты, снимать что-то, какой-то контент, и его вот этим контентом делиться. Но это как бы на будущее, конечно, все, потому что мы как бы самой, как бы одной командой это не потянуть.
1: Но это как бы действительно очень сложно.
3: А когда мы будем все вместе это делать, с разных городов, с разных, ну, где вот церкви у нас есть, это все будет собираться, это все будет, ну, как в одно целое. Ну, это, я думаю, это, ну, в будущем это будет возможно. Ну, это как бы наши мечты такие, в будущем иметь канал свой круглосуточный. Да, там будут записи какие-то, прославления, каких-то служений, марафонов наших, которые мы тоже снимаем все. Ну, и более разнообразный контент хотелось бы сделать.
1: Интересно. Слушайте, а вот вы все это рассказываете, я понимаю, сколько много времени, как много посвящения у вас есть для этого дела. А вот ваши семьи, они никогда не задавались вопросом, а куда вы пропадаете? Не было ли конфликтов из-за того, что, ну, вы так много служите, что я куда ни приеду, на конференцию вы там, какой-то этот марафон хвалы и поклонения вы там, Виктор и Евгений на месте, куда-то еще приеду вы там, вы везде просто, я куда я, ты серьезно, придешь в церковь любой день недели, там будет Виктор и Евгений. Я, конечно, утрирую, но не было ли конфликтов с семьей из-за этого? Как получается у вас совмещать?
3: Ну, у меня как-то один раз я задал вопрос своей жене, говорю, слушай, ну как ты, у нас тогда только родился ребенок, и надо было за ним много времени уделять. И мне тогда жена сказала, я принял это для себя как служение, что ты в церкви, я здесь, насколько могу, дома. Ну, прямо таких, чтобы конфликтов, ну, у меня лично не было. Ну, были трудности, конечно, когда я все выходные практически все вот где-то был в церкви на каких-то съемках. Вот, у нас дома не было выходных таких, чтобы мы пошли куда-то погулять. Ну, это со временем. Со временем это все немножко устаканилось. И, ну, не знаю, у меня в семье таких конфликтов прямо не было.
5: Может. Ну, как-то понимание есть со стороны жены. Уже дети подросли, и сейчас они все это понимают, как бы. Да, и, в общем-то, все поменялось сейчас. Когда маленькие дети, конечно, тяжеловато, но было время, когда вот, помню, и ребенок, допустим, может заболеть, а тебе надо ехать, и как-то все это вместе тяжело все переносится. Ну, уже такое время такое, когда просто, Господи, ну только в твоих руках все. И а куда деваться, надо ехать. Или на конференцию, или там.
1: Но это не влияет на отношения в семье? То есть не возникает ли обид таких, что вот бросили меня одну с ребенком, например, у вашей жены, что не помогают, там уехали опять куда-то?
5: Нет, ну, конечно, если, допустим, семья и воскресенье, допустим, мы всегда заняты. Да? Мы всегда заняты. Это немножко, конечно, какой-то дает нагрузку на семейную жизнь. Но я единственное, вот что мне вот как бы жалко, вот то, что я не мог вот вместе с семьей быть на служении. Я всегда как-то отдельно, я как-то там в другом месте, за оборудованием, а семья, она в другом месте, и у нас вот этого не было. Вот этот момент, да. Хотя надо сказать, что когда мы были на Ягоде на 52, там у нас было такое время, когда пастора сказали, что вот, давайте, вам необходимо тоже находиться в этом слове, чтобы вы тоже принимали участие в служении, как все. И у нас были группы, то есть одну неделю, допустим, снимает, ну, одно воскресенье снимает одна группа операторов и режиссеров.
1: А другие участвуют в собрании, да, как
5: просто,
1: прихожане?
5: Просто приезжают, и это, потом... Наоборот, ну, вторая группа меняет.
1: Вот, было а сейчас такое. Же это не так. Сейчас вы каждое воскресенье на двух собраниях сидите за пультом. Мне всегда было интересно, а как это же дистанцирует от происходящего в церкви? То есть даже я, когда за камерой стою, мне сложно воспринимать проповедь, воспринимать прославление. Я думаю только о том, как взять кадр, как у меня дрожит камера, как у меня лезут в камеру там чьи-то голову или еще что-то. И это очень сильно выбивает из процесса. То есть ты уже идешь в церковь, как... Не то, что как на работу, но ты не участвуешь. Это как-то мешает духовной жизни вот вам как лично?
5: Ну, каждый ищет выход. У меня вот выход, я не знаю, как Женя выходит с этой ситуации. У меня выход, да, я, в общем-то, не нахожусь на служении, честно скажу, потому что и мысли там то одно, то другое, то третье там, то что-то отвалилось, то где-то что-то не получилось, и все это переживаешь, как-то все это пытаешься там, уходишь, конечно, куда-то в сторону от служения. Но потом у меня есть дома компьютер, и у меня есть дома работа, связанная со служением. Что я делаю? Я в данный момент беру к покаянию, все это мне надо посмотреть, прослушать. Ну, там короткая. И проповедь у меня есть. И тоже проповедь. Сейчас рилсов не делаем, но делали раньше и рилсы. А когда рилсы делаешь, то эту проповедь ты просто переслушиваешь несколько раз. Не то, что там один раз, а прям там что-то берешь оттуда, что-то берешь оттуда, чтобы собрать. Вот раньше минута вообще была, сейчас 3 минуты рилсы. Вот. И там я, в общем-то, восполняю всю эту недостачу. И как-то мне даже я просыпаюсь, такой бодренький, и все это хорошо ко мне.
1: Не было никогда желания просто прийти на собрание, как конечно, обычный человек?
5: Конечно. Всегда об этом говорил Жеке. Говорю, Жека, я хочу просто как человек прийти на собрание. Или, допустим, мы едем на конференцию. Я говорю, Жека, я хочу как человек поехать на конференцию, чтобы там не бегать с оборудованием, там, с проводами. А вот именно.
1: А что для этого нужно? Это нужно, чтобы был человек, который может вас заменить полностью?
5: Ну, к сожалению, заменить не получится. Потому что чаще всего просто не хватает людей. Особенно на конференции не хватает. Там тяжело, там работа такая.
2: И вы ведь в таком режиме живете очень-очень много лет.
5: Да.
2: Какой секрет вы для себя открыли, чтобы оставаться верным в этом служении, которое тяжелое, которое занимает много времени, много сил, очень большое влияние оказывает на повседневную жизнь? На чем стоит вот ваша верность в этом служении? Потому что и выгорания бывают, как бы и там сами можете заболеть.
5: Женя, ты видишь?
3: Ну, даже не знаю, там это, видимо, не знаю, Бог знал, но наши наклонности, склонности. У меня тоже бывает, что я в служении не особо и проповедь удается всю послушать. И, ну, потом, да, получается, то, что мы делаем, потом нам же и помогает, мы дома пересматриваем. Ну, я пересматриваю дома перед домашней церковью, ну, и для себя. Какие-то моменты, все это в записи лежит в интернете. Вот. А так, чтобы, ну, какой-то секрет, не знаю. Бог, видимо, ну, знал наши какие-то таланты. То есть, если, ну, Бог каждому дал таланты человеку. И вот эти таланты Бог старается использовать. Мы когда... как инструменты. Мы же можем тоже сопротивляться, говорить, мы не будем этого делать, нам трудно, нам тяжело. Ну, тогда и дела не будет. А когда мы как инструменты соглашаемся, ну, с Богом, что, ну, мы сюда пришли, мы здесь работаем. Ну, это наше и служение, и работа. И уже, не знаю, сколько десятков лет мы в этом находимся. Не знаю даже. Мы уже, наверное, сроднились. Для нас это как вторая семья, наверное. И церковь, и служение стало. Даже не знаю, как это объяснить. Как-то получается с Божьей помощью.
2: Слава Богу, спасибо большое. Виктор?
5: Ну, что-то приходится за что-то цепляться. Вот. Понятно, что как бы тяжело, да, что и... смотришь вот на людей и просто так вот думаешь, ну как хорошо им повезло, что вот они просто прославляют Бога, что они стоят, что они вот это радуются. Вот. Но находишь как-то, отдушину все равно находишь. Ну, я бы не сказал бы сейчас, что вот Бог видит, вот Бог потом тебя за это наградит, вот как некоторые люди говорят, ну вы же вот служите, Бог вас обязательно за это поблагодарит, наградит вот вас, вам даст награду какую-то за ваше служение. Я не считаю, что вот за это стоит вот как-то, ну, держаться. А надо держаться даже в любой ситуации. Трудно, там не трудно, все равно за Бога держишься, все равно как-то потом начинаешь с ним разговаривать, начинаешь ему что-то... какие-то вот проекты собственные, что-то там, ну, с ним уже. У меня есть там какие-то такие вот собственные мысли, допустим. Я люблю очень как бы там размышлять там о чем-то. Где-то что-то услышишь там на собрании или что, потом сам что-то начинаешь думать об этом, где-то куда-то там углубляешься там, что-то спрашиваешь. Там бывает даже... какие-то такие поднимаешь интересные дополнительные материалы, где-то находишь. Ну, вот в этом как бы все равно есть какая-то вот, ну, как сказать, вот радость, что ли, вот то, что ты при, при Боге. Вот. Даже с этой стороны, что вот какое-то дело связывает. Да, вот как вот десятина для меня, допустим, это общее дело с Богом, да? Казалось бы, да? Кто такой я, да, и кто такой Бог? А у нас общее есть. Мы с ним вместе соединены, вот в десятине, да? То есть это наш проект с ним. Сколько вот я, допустим, Богу отдаю, там, это наш проект с ним. И это дело тоже. Тоже нас связывает с Богом. То есть, ну, вот эти вот, как бы, ну, варианты, они, моменты вот эти вот, они, конечно, согревают.
1: Спасибо. Спасибо вам обоим, что вы пришли сегодня, Виктор и Евгений. Отличный был эфир, было очень интересно послушать про ваш опыт, о вашей истории. Друзья, спасибо вам, что были сегодня с нами. Всем хорошего дня и присоединяйтесь к нам в наших следующих эфирах. А на сегодня мы с вами прощаемся. Всем пока.
2: Хорошего дня.
6: Друзья, благословений вам. С вами радио «Пилигрим».

0: небесах. Во Христе Иисусе мы сокрыты. Книгу жизни Он записал.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить вечным примером беззаветной любви к родине, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ. «Поздравляю вас с Днем Победы! Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе», – написал Путин. Также президент поздравил епископов Сергея Васильевича Риховского и Эдуарда Анатольевича Горбовенко с Днем Победы. «Нет такой причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия». Этой фразой начальствующий епископ Эдуард Горбовенко завершил свое послание, в котором говорил о ценности Божьего Слова, о силе Святого Духа и способности христианина оставаться верным призванию даже в период разочарований и испытаний. Его проповедь стала заключительной в первый день Всероссийской конференции РЦХВЕ Российской Церкви Христиан Вероевангельской Пятидесятников. Главной мыслью проповеди стал призыв не терять духовную ревность и не позволять обстоятельствам остановить действие Божие в своей жизни. Епископ напомнил, что во времена гонений верующие настолько дорожили Писанием, что могли воспроизводить его по памяти. Сегодня, по его словам, Церкви важно вновь вернуть Слову Божьему центральное место в своей жизни. Пастор Марк Бёрнс, телепроповедник и союзник президента Дональда Трампа, за последние несколько дней дважды выступил против сравнений недавно установленной золотой статуи Трампа с библейским идолом, настаивая на том, что это памятник в честь президента, а не объект поклонения. 22-футовая бронзовая фигура, покрытая сусальным золотом, изображает Трампа, поднявшего кулак в жесте, который он продемонстрировал после того, как пережил покушение в 2024 году. Бёрнс, который вел церемонию открытия, в тот же вечер написал в X: «Скажу прямо, это не золотой телец. Золотой телец – это идол, описанный в книге «Исход» Ветхого Завета. Его создание израильтянами привело в ярость Моисея, когда тот вернулся после получения 10 заповедей. Согласно заповедям, поклонение идолам строго запрещено». Новое исследование, проведенное в Ирландии, показало, что вера и религия могут положительно влиять на психическое здоровье молодых людей. Ученые пришли к выводу, что подростки, которые используют веру как поддержку в трудные периоды жизни, чаще чувствуют внутреннюю устойчивость, спокойствие и смысл жизни. Исследование возглавила доктор Лидия Манион из Мэри Иманкулейт Колледж. Она изучала, как религиозные убеждения и практика связаны с эмоциональным состоянием школьников. По словам исследовательницы, идея работы появилась после многочисленных разговоров со студентами о том, что влияет на их психическое здоровье. Во многих беседах молодые люди сами говорили о важности веры, хотя в Ирландии эта тема до сих пор изучалась мало. Известный христианский проповедник и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал о новом документальном фильме «No Lips, No Limits» «The Nick's V Story. Ник Вучич. Жизнь без границ», который выйдет в кинотеатрах США 25 сентября. Картина рассказывает не только о его мировой известности и служении, но и о тяжелых моментах жизни, через которые ему пришлось пройти, сообщает The Christian Post. В фильме зрителям показывают детство Вучича, который родился без рук и ног. Он вспоминает издевательства со стороны сверстников, чувство одиночества и периоды, когда почти потерял желание жить. Однако, по словам самого проповедника, главная тема фильма не страдания, а надежда и вера в Бога. «Когда ты не получаешь чуда, но сам становишься чудом», – так Вучич описал основную идею документальной ленты. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Три ливанских кедра. Некогда в прекрасных рощах Ливана родились три кедра. Кедры растут очень медленно. И эти три дерева провели целые века в раздумьях о жизни и смерти, о природе и человечестве. Они видели, как на землю Ливана прибыли посланники царя Соломона, и как затем в битвах с ассирийцами земля эта омылась кровью. Они видели лицом к лицу заклятых врагов Иезавель и пророка Илью. При них был изобретен алфавит, и они дивились, глядя, как мимо проходят караваны, груженные красочными тканями. И в один прекрасный день кедры решили поговорить о будущем. «После всего, что мне довелось повидать, — сказал первый, — я хотел бы превратиться в трон, на котором будет восседать самый могущественный царь на земле. А я хотел бы стать частью чего-то такого, что навеки вечные преобразит зло в добро, — сказал второй. А что до меня, — сказал третий, — то я желал бы, чтобы люди, глядя на меня, всякий раз вспоминали о Боге. Прошли годы и годы, и вот, наконец, в лесу появились дровосеки, они срубили кедры и распилили. У каждого кедра было свое заветное желание. Но реальность никогда не спрашивает, о чем мы мечтаем. Первый кедр стал хлевом, а из остатков его древесины соорудили ясли. Из второго дерева сделали грубый деревенский стол, который позже продали торговцу мебелью. Бревна от третьего дерева продать не удалось. Их распилили на доски и оставили храниться на складе в большом городе. Горько сетовали три кедра. Наша древесина была так хороша, но никто не нашел ей достойного применения. Время шло. И вот однажды звездной ночью некая супружеская пара, не нашедшая себе крова, решила переночевать в хлеву, построенном из древесины первого кедра. Жена была на сносях, той ночью она родила сына и положила его в ясли на мягкое сено. И в тот же миг первый кедр понял, что мечта его сбылась. Он послужил опорой величайшему царю земли. Несколько лет спустя в одном скромном деревенском доме люди сели за стол, сделанный из древесины второго кедра. Прежде чем они принялись за еду, один из них произнес несколько слов над хлебом и вином, стоявшими на столе. И тут второй кедр понял, что в этот самый миг он послужил опорой не только чаше с вином и блюду с хлебом, но и союзу между человеком и божеством. На следующий день из двух досок третьего дерева сколотили крест, через несколько часов привели израненного человека и прибили его к кресту гвоздями. Третий кедр ужаснулся своей участи и принялся проклинать жестокую судьбу. Но не прошло и трех дней, как он понял уготованную ему долю. Человек, висевший на кресте, стал светочем мира. Крест, сколоченный из древесины этого кедра, превратился из орудия пытки в символ торжества. Так исполнилась судьба трех ливанских кедров. Как-то всегда бывает с мечтами. Мечты их сбылись, но совсем иначе, чем они себе представляли.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 мая. Вера требует дел. И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру. Евангелие от Луки, 17:5. Многие люди молятся о том, чтобы Бог укрепил их веру. Однако вера умножается не только посредством молитвы. Она растет по мере того, как мы учимся исполнять то, что велит нам Бог. Он может попросить вас сделать то, чего вы раньше не делали, или то, чего вы не понимаете до конца. Каждый раз, когда мы делаем шаг вперед, мы убеждаемся в верности Бога, и наша вера возрастает. В некоторых ситуациях Бог дает людям дар веры, но обычно вера укрепляется посредством наших действий и приобретения опыта. Чем больше мы упражняем веру, тем крепче она становится. В сегодняшнем стихе описывается, как ученики попросили Иисуса умножить их веру. Он ответил им, что вера растет, когда они применяют ее на деле. То же самое относится и к нам, живущим сегодня. Один из способов проявить веру – это совершать определенные действия. Вера часто требует дел. В некоторых случаях Бог хочет, чтобы мы ждали от Него указаний и полагались на Его помощь. Но бывают ситуации, когда мы должны доказать свою веру делами. Если мы хотим, чтобы наша вера росла, мы должны полагаться на Бога и исполнять Его повеления. Наша вера не укрепится в бездействии. Божье слово на сегодня. Проявляйте веру на деле.
3: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
4: Радио «Пилигрим».

пустом старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес –

когда первые солнца лучи постучатся в мое окошко, позови меня.

твоим ногам. Я отдам тебе свое сердце, благодарность за то, что позвал. Позови меня,

если вдруг тебя не услышу днем и утром ночной порой. И приди ко мне, когда угодно, разбуди меня, ведь я твой.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 11 мая, наша тема сегодня – «Жизнь в последние дни». Что же на самом деле означает фраза «последние дни»? Мы находим ее во втором послании к Тимофею, 3.1, где апостол Павел описывает тяжкие времена в последние дни. Последние дни – греческое слово «хекастас». И слово «хекастас» использовалось в мореходстве, чтобы описать самый последний порт. Если вы попадаете в этот порт, то вы уже не можете плыть дальше. Именно это слово использует Павел во втором послании к Тимофею, 3.1, когда описывает последние дни. Если мы живем в последние дни, это означает, что мы буквально живем в самом конце времен. Мы не можем двигаться дальше, мы находимся прямо на пороге новой эпохи. Мы прибыли в последний порт, дошли до самого конца. Вот в какие дни мы живем. Вот так. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Поднимаем свои руки, будем танцевать для Него. Аллилуйя!

0: каждый крик мой, тебе вся хвала. Да будет каждый мощь, каждый бит внутри, каждый крик мой, тебе вся хвала.
1: Возьми сюда!

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить вечным примером беззаветной любви к родине, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ. «Поздравляю вас с Днем Победы. Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе», – написал Путин. Также президент поздравил епископов Сергея Васильевича Риховского и Эдуарда Анатольевича Горбовенко с Днем Победы. «Нет такой причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия». Этой фразой начальствующий епископ Эдуард Горбовенко завершил свое послание, в котором говорил о ценности Божьего Слова, о силе Святого Духа и способности христианина оставаться верным призванию даже в период разочарований и испытаний. Его проповедь стала заключительной в первый день Всероссийской конференции РЦХВЕ Российской Церкви Христиан Вероевангельской Пятидесятников. Главной мыслью проповеди стал призыв не терять духовную ревность и не позволять обстоятельствам остановить действие Божие в своей жизни. Епископ напомнил, что во времена гонений верующие настолько дорожили Писанием, что могли воспроизводить его по памяти. Сегодня, по его словам, Церкви важно вновь вернуть Слову Божьему центральное место в своей жизни. Пастор Марк Бёрнс, телепроповедник и союзник президента Дональда Трампа, за последние несколько дней дважды выступил против сравнений недавно установленной золотой статуи Трампа с библейским идолом, настаивая на том, что это памятник в честь президента, а не объект поклонения. 22-футовая бронзовая фигура, покрытая сусальным золотом, изображает Трампа, поднявшего кулак в жесте, который он продемонстрировал после того, как пережил покушение в 2024 году. Бёрнс, который вел церемонию открытия, в тот же вечер написал в X: «Скажу прямо, это не золотой телец. Золотой телец – это идол, описанный в книге «Исход Ветхого Завета». Его создание израильтянами привело в ярость Моисея, когда тот вернулся после получения 10 заповедей. Согласно заповедям, поклонение идолам строго запрещено». Новое исследование, проведенное в Ирландии, показало, что вера и религия могут положительно влиять на психическое здоровье молодых людей. Ученые пришли к выводу, что подростки, которые используют веру как поддержку в трудные периоды жизни, чаще чувствуют внутреннюю устойчивость, спокойствие и смысл жизни. Исследование возглавила доктор Лидия Манион из Мэри Эманкулейт Колледж. Она изучала, как религиозные убеждения и практика связаны с эмоциональным состоянием школьников. По словам исследовательницы, идея работы появилась после многочисленных разговоров со студентами о том, что влияет на их психическое здоровье. Во многих беседах молодые люди сами говорили о важности веры, хотя в Ирландии эта тема до сих пор изучалась мало. Известный христианский проповедник и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал о новом документальном фильме «No Lips, No Limits» «The Nick's V Story. Ник Вучич. Жизнь без границ», который выйдет в кинотеатрах США 25 сентября. Картина рассказывает не только о его мировой известности и служении, но и о тяжелых моментах жизни, через которые ему пришлось пройти, сообщает The Christian Post. В фильме зрителям показывают детство Вучича, который родился без рук и ног. Он вспоминает издевательства со стороны сверстников, чувство одиночества и периоды, когда почти потерял желание жить. Однако, по словам самого проповедника, главная тема фильма не страдания, а надежда и вера в Бога. «Когда ты не получаешь чуда, но сам становишься чудом», – так Вучич описал основную идею документальной ленты. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Быстрее, беги.
1: Что за спешка?
0: Что за спешка?
1: Ты
0: что, не знаешь, как это называется?
1: Знаю, это искушение. Мы же с раз делали это раньше, ты никогда так не торопился.
0: Ты что, в натуре не врубаешься?
1: Нет.
0: Сейчас, быстро дает. Ты слышал о том, что шеф дает премию тем бесам, которым удается склонить христиан к сексуальному греху?
1: Что ты сказал? Премию?
0: Что это? Росла?
1: А почему же я твою премию именно за это искушение?
0: Да тебе, смотрю, надо снова в первый класс. Не дорос ты еще до таких важных дел.
1: Скажи.
0: Слушай, в этом деле самое главное успеть.
1: Ну...
0: Вернемся ко сну. Прежде всего, почему мы вообще пытаемся склонить людей к греху?
1: Так, сейчас это еще мне коснулось искушение, Кустородович. Потому что христианин в пожалении в эффективном распространении в лете распятом, так, да?
0: Верно. Если нам не удается удержать их от веры в распятом, необходимо приложить все усилия, чтобы помешать им распространять Евангелие.
1: Понял, да, для этого мы используем сексуальное искушение.
0: Точно. К тому же, мы имеем один грех, в котором участвуют сразу два христианина. Мы убиваем сразу двух зайцев, понял?
1: Круто, я об этом никогда не задумывался.
0: Ты же самого главного не слышал.
1: Что еще?
0: Сексуальный грех – это не просто совершил, покаялся и забыл. Нет, этот грешок может отдалить христианина от распятого на годы, а порой навсегда.
1: Да, а почему? Да
0: потому что, когда две особи занимаются сексом, им кажется, что они будто бы любят друг друга.
1: Ты понял? А на самом деле они что, не любят?
0: Слушай, недоучка, мы столько времени потратили на то, чтобы заставить людей поверить в то, что любовь – это просто чувство.
1: А что, на самом деле это не так?
0: Вот видишь, даже ты в это поверил. Да нет же, нет, конечно. Настоящая любовь не может быть без верности и посвящения. Только некоторые из них хотят проверить это на практике. А тут бах! Мы делаем их бесполезными в деле Ису. В деле распятого.
1: Слушай, а почему они...
0: Слушай, болтаешь ты сильно много. Мы и так опаздываем. Побежали!
1: Ответь еще на один вопрос, а?
0: Ну говори быстрее!
1: А почему они становятся бесполезными, а?
0: Весь секрет в одном простом слове. Вина! Понимаешь? Они должны либо раскаяться с Содеймоном, либо им придется перед всеми забраться. Все, побежали!
1: А, дошло. Они наверняка не раскаются, потому что тогда им придется отказаться от внебрачного секса. Они этого наверняка не сделают, так им кажется, что они любят друг друга.
0: А ты не такой глупый, как кажется. Только сексуальный грех еще лучше, чем ты думаешь.
1: Что же может быть лучше?
0: Все дело в том, что христиане не любят друг друга лгать.
1: Ну?
0: Что непонятно, чтобы избежать лжи, они уходят из церкви.
1: Теперь понятно, почему же я премию даю.
0: И это еще не все. Если совершивший грех состоят в браке, у нас две разрушенные семьи.
1: Рассказывай, шеф обожает разрушенные семьи.
2: Только не это.
1: Что?
2: Опоздали.
1: Опоздали?
2: Смотри!
1: К ним человек какой-то подошел. Кто это?
2: Да какой человек, тупица? Это ангел!
1: Откуда тут ангел взялся?
0: Кто-то молился за них. Все, пошли отсюда.
1: Да ладно ты, нас двое, он один.
0: Да тебе точно в первый класс надо. У нас нет силы против ангелов. Наше единственное оружие – ложь и обман. Болтать надо было меньше, недоучка.
1: Послушай, ты же не...
3: Вы слушаете радио «Пилигрим»?

0: Друзья, благословений вам! С вами Радио Пилигрим. Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 7. О свойстве первых дней творения, о которых говорится, что они, прежде чем сотворено было солнце, имели вечер и утро. Мы видим, что обыкновенные наши дни имеют вечер вследствие захода солнца, а утро вследствие восхода солнца. Но из тех дней первые три прошли без солнца, о сотворении которого говорится в день четвертый. Повествуется, правда, что с первых же пор Словом Божиим был сотворен свет, и что Бог отделил свет от тьмы и назвал этот свет днем, а тьму ночью. Но какого свойства был этот свет, каким именно движением, и какого рода вечера, утра производил он, это недоступно нашему разумению и не может быть понято нами, соответственно тому, как оно есть, хотя мы должны этому верить без колебания. Может быть, это некоторый телесный свет, находящийся в высших частях мира, вдали от наших взоров, или же тот, которым впоследствии было возжжено солнце. А может быть, именем света обозначается Святой Град, состоящий из святых ангелов и блаженных духов, о котором говорит апостол. «Вышний Иерусалим свободен, он — Матерь всем нам». Послание к Галатам, глава 4, стих 26. Ибо в другом месте он же говорит: «Все вы — сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы». Первое послание к Солунинам, глава 5, стих 5. Мы можем, пожалуй, до известной степени правильно подразумевать под этим утро и вечер последнего дня, ибо знание твари по сравнению со знанием Творца представляет собой некоторого рода сумерки, которые потом просветляются и обращаются в утро, когда знание это обращается к прославлению и любви Творца. И ночи не бывает там, где Творец не оставляется любовью твари. Кстати, и Писание никогда не употребляет слово «ночь», когда перечисляет по порядку дни творения. Оно нигде не говорит, что была ночь, но «был вечер и было утро, день один». Бытие, глава 1, стих 5. Таков и день второй, таковы и прочие дни. Знание твари само по себе гораздо, так сказать, тусклее, чем когда оно приобретается при свете премудрости Божией, при помощи как бы самого искусства, которым она сотворена. Вот почему оно приличнее может быть названо вечером, чем ночью. Хотя, как я сказал, оно переходит в утро, когда относится к прославлению и любви Творца. И когда оно является как сознание себя самой, то это день один, когда переходит к познанию тверди, которая называется небом, между водами высшими и низшими, второй день. Когда переходит к познанию земли, моря и всего рождающегося, связанного с землей корнями, день третий, когда к познанию светил большего и меньшего, и всех звезд, день четвертый, когда к познанию всех происходящих из воды животных и животных летающих, день пятый, а когда к познанию всех животных земных и самого человека, день шестой. Глава 8. Что и как нужно разуметь под покоем Божиим, которым Он почил в седьмой день после шести дней творения. Когда же Бог почил в седьмой день от всех дел Своих и освятил его, то этот покой отнюдь не следует понимать по-детски, будто бы утомился, творя Бог, который повелел и сотворилось, Псалом 148, стих 5. Повелел словом умным и вечным, а не звучащим и временным. Покой Божий означает покой тех, которые успокаиваются в Боге. Так радость дома означает радость веселящихся в доме, хотя бы радовал их не сам дом, а что-нибудь другое. Если же сам дом веселит обитателей своей красотой, то он называется веселым не только по тому словоупотреблению, по которому мы через содержание обозначаем содержимое, как, например, когда говорим «театры рукоплещут», «луга ревут», между тем, как в театрах рукоплещут люди, а в лугах ревут быки. Но и по тому словоупотреблению, по которому через причину обозначается действие, как, например, письмо называем радостным для обозначения радости тех, которых оно радует при чтении его. Итак, пророк употребляет вполне соответствующее выражение, когда повествует, что Бог почил, обозначая этим покой тех, которые в нем успокаиваются и которых он сам успокаивает. Пророчество обещает людям, которым оно обращено и ради которых оно написано, что по совершении добрых дел, которые в них и через них производит Бог, они будут иметь вечный покой в Боге, если прежде в настоящей жизни некоторым образом приблизиться к Нему через веру. Это самое у древнего народа Божия прообразовано по заповеди Божией покоем субботнего дня, о чем я считаю нужным поговорить обстоятельнее в своем месте.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Винкерсона. Господь Иисус,

0: мирное тело верующих, во главе которых Христос. Слуги, рожденные свыше, очищенные кровью. Вы можете спросить: «Я понимаю, верующие вопиют, но почему Дух также плачет к Иисусу «Приди»?» Да потому, что это последняя молитва Святого Духа. Он знает, что работа на земле почти завершена. Так же, как Бог сказал Петру и Павлу, что их время коротко. Подобно и Дух взывает: «Приди, Господь Иисус». Так где мы слышим сегодня плач Духа? Он приходит через тех, кто сидит со Христом на небесах, кто живет и ходит в Духе, чьи тела – храм Духа Святого. Дух через них вопиет: «Поспеши, Господь, приди». Когда последний раз вы молились: «Господь Иисус, приди скорей»? Лично я не помню, чтобы молился так. Я не знал, что могу ускорить приход Христа, позволив Духу молиться этой молитвой через меня. Все же Петр доказывает нам эту великолепную истину. Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. В греческом слове «поспеши» – приход того дня – значит «ускорить». Петр говорит, что когда мы молимся с ожиданием, то наша молитва ускоряет Отца послать обратно своего Сына скорее. Милосердный Господь назначает срок Его возвращения. Означает ли это, что нам не надо молиться о Его возвращении? Нет, совершенно нет. Христос Сам говорит нам: «Ибо в те дни будет скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Господь, даже до ныне и не будет». И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Только представьте себе, что могло бы случиться, если бы во всем мире невеста Христа встала на молитву и молилась в духе: «Иисус, приди».
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

это не спринт, это марафон. Пойми одно, что ты уже в нем чемпион. Ведь Бог отдал своего сына за тебя, над твоей жизнью открыл небо навсегда. Бегут все, но получают награды один.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить вечным примером беззаветной любви к родине, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ. «Поздравляю вас с Днем Победы! Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе», – написал Путин. Также президент поздравил епископов Сергея Васильевича Риховского и Эдуарда Анатольевича Горбовенко с Днем Победы. «Нет такой причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия». Этой фразой начальствующий епископ Эдуард Горбовенко завершил свое послание, в котором говорил о ценности Божьего Слова, о силе Святого Духа и способности христианина оставаться верным призванию даже в период разочарований и испытаний. Его проповедь стала заключительной в первый день Всероссийской конференции РЦХВЕ Российской Церкви Христиан Вероевангельской Пятидесятников. Главной мыслью проповеди стал призыв не терять духовную ревность и не позволять обстоятельствам остановить действие Божие в своей жизни. Епископ напомнил, что во времена гонений верующие настолько дорожили Писанием, что могли воспроизводить его по памяти. Сегодня, по его словам, Церкви важно вновь вернуть Слову Божьему центральное место в своей жизни. Пастор Марк Бёрнс, телепроповедник и союзник президента Дональда Трампа, за последние несколько дней дважды выступил против сравнений недавно установленной золотой статуи Трампа с библейским идолом, настаивая на том, что это памятник в честь президента, а не объект поклонения. 22-футовая бронзовая фигура, покрытая сусальным золотом, изображает Трампа, поднявшего кулак в жесте, который он продемонстрировал после того, как пережил покушение в 2024 году. Бёрнс, который вел церемонию открытия, в тот же вечер написал в X: «Скажу прямо, это не золотой телец. Золотой телец – это идол, описанный в книге «Исход» Ветхого Завета. Его создание израильтянами привело в ярость Моисея, когда тот вернулся после получения 10 заповедей. Согласно заповедям, поклонение идолам строго запрещено». Новое исследование, проведенное в Ирландии, показало, что вера и религия могут положительно влиять на психическое здоровье молодых людей. Ученые пришли к выводу, что подростки, которые используют веру как поддержку в трудные периоды жизни, чаще чувствуют внутреннюю устойчивость, спокойствие и смысл жизни. Исследование возглавила доктор Лидия Манион из Мэри Иманкулейт Колледж. Она изучала, как религиозные убеждения и практика связаны с эмоциональным состоянием школьников. По словам исследовательницы, идея работы появилась после многочисленных разговоров со студентами о том, что влияет на их психическое здоровье. Во многих беседах молодые люди сами говорили о важности веры, хотя в Ирландии эта тема до сих пор изучалась мало. Известный христианский проповедник и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал о новом документальном фильме «No Lips, No Limits» в «Ник's V Story. Ник Вучич. Жизнь без границ», который выйдет в кинотеатрах США 25 сентября. Картина рассказывает не только о его мировой известности и служении, но и о тяжелых моментах жизни, через которые ему пришлось пройти, сообщает The Christian Post. В фильме зрителям показывают детство Вучича, который родился без рук и ног. Он вспоминает издевательства со стороны сверстников, чувство одиночества и периоды, когда почти потерял желание жить. Однако, по словам самого проповедника, главная тема фильма не страдания, а надежда и вера в Бога. «Когда ты не получаешь чудо, но сам становишься чудом», – так Вучич описал основную идею документальной ленты. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 130, песнь восхождения Давида. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я, и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек. Глава 3. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их были ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.
1: Вы слушаете «План победы».
2: Глава 26. «Пришли Зифеи к Саулу в Гиву и сказали, «Вот, Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо от Есимона». И встал Саул и спустился в пустыню Зиф, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зиф. И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Иесимона, при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыню. И послал Давид соглядатаев и узнал, что Саул действительно пришел. И встал Давид и пошел к месту, на котором Саул расположился станом, и увидел Давид место, где спал Саул и Авенир, сын Ниров, военачальник его. Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид и сказал Ахимелеху Хитиянину и Авесе, сыну Саруину, брату Иава, говоря, «Кто пойдет со мною к Саулу в стан?» И отвечал Авеса, «Я пойду с тобою». И пришел Давид с Авесою к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. Авенир же и народ лежат вокруг него. Авеса сказал Давиду, «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Но Давид сказал Авесе, «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, остается ненаказанным?» И сказал Давид: «Жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет, меня же да не допустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня, а возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водою, и пойдем к себе». И взял Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на них. И перешел Давид на другую сторону, и стал на вершине горы, вдали. Большое расстояние было между ними. И возвал Давид к народу и Авиниру, сыну Нирову, говоря: «Отвечай, Авинир!» И отвечал Авинир и сказал: «Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?» И сказал Давид Авиниру: «Не муж ли ты, и кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтобы погубить царя, господина твоего. Нехорошо ты это делаешь, жив Господь. Вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего, помазанника Господня. Посмотри, где копье царя и сосуд с водою, что были у изголовья его». И узнал Саул голос Давида и сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И сказал Давид: «Мой голос, господин мой царь!» И сказал еще: «За что господин мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонную жертвою. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: ступай, служи чужим богам. Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткой по горам». И сказал Саул: «Согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих, безумно поступал я и очень много погрешал». И отвечал Давид и сказал: «Вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет его, и да воздаст Господь каждому по правде его и поистине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки мои на помазанника Господне. И пусть как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой беды». И сказал Саул Давиду: «Благословен ты, сын мой Давид! И дело сделаешь, и превозмочь превозможешь». И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. Глава 27. И сказал Давид в сердце своем: «Когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как бежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». И встал Давид, и отправился сам и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царя Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди его, каждый семейством своим, Давид и обе жены его, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его. И сказал Давид Анхусу: «Если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою?» Тогда дал ему Анхус Секилак. Посему Секилак и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, которое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца. И выходил Давид с людьми своими и нападал на гесурян, и герзиян, и амаликитян, которые издавна населяли эту страну, до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду: «На кого нападали ныне?» Давид сказал: «На полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерахмеела, и на полуденную страну Кинеи». И не оставлял Давид живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Геф, говоря: «Они могут донести до нас и сказать: так поступил Давид, и таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской». И доверился Анхус Давиду, говоря: «Он опротивил народу своему Израилю, и будет слугою моим вовек».

0: Радио Пилигрим. Удивительное радио.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

любовь не могу я тебе отдать. Больше, чем дала ее мать, больше, чем дала ее мать в детстве.

но понять не могу я тебя никак. Как отец понимает.

0: обратиться, товарищ сержант?
1: Обращайтесь!
2: Что вы здесь делаете, товарищ сержант?
3: Товарищ сержант, а где священник?
1: Священник отбыл по срочному делу! Он попросил меня провести сегодня библейский час! Надеюсь, никто не возражает!
4: Никак, товарищ сержант!
1: Не слышу!
4: Никак нет, товарищ сержант!
1: Садитесь! Достали Библии! На сегодня у нас послание римлянам, глава 3. Открыли? А ты что засуетился, дежак?
5: Не могу найти это послание к римлянам.
1: Повтори, что ты сказал.
6: Не могу найти послание к римлянам, товарищ сержант.
1: Рядовой Кошкин, помогите найти рядовому Васюкову послание римлянам.
3: Слушаюсь, товарищ сержант.
1: 3 глава, стих 23. Что нам написано, рядовой Васюков?
6: Ибо все согрешили и лишены славы Божией, товарищ сержант.
1: Все?
6: Так точно, товарищ сержант, все.
1: То есть я?
6: И вы, товарищ сержант.
1: Рядовой Васюков, сержанты не грешат. 50 раз упал, отжался.
5: Товарищ сержант, тут ведь так написано.
1: Не понял, рядовой Васюков.
5: Есть упал, отжался.
6: Разрешите обратиться, товарищ сержант?
1: Обращайтесь.
6: Книга пророка Исаии 53:6 подтверждает то, что прочитал рядовой Васюков. Все мы блуждали, как овцы, каждый совратился на свою дорогу.
1: Рядовой Васюков, встать!
3: Слушаюсь.
1: Допустим, мы все согрешили. И что дальше?
3: Римлянам 6, товарищ сержант!
1: Что Римлянам 6, болван?
3: Римлянам 6, стих 23. Наказание за грех — смерть, товарищ сержант!
1: Что ты сказал, Федюкин? Смерть товарищу сержанту? А ну, упал, отжался!
3: Слушаюсь, товарищ сержант!
6: Товарищ сержант, разрешите прочитать Римлянам 5:8?
1: Читай!
6: Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
1: Рядовой Федюкин, встать!
3: Слушаюсь!
1: Но ведь я порядочный, не пью, не курю, это... Жене не изменяю.
6: Послание Титу 3:5. Он спас нас не по делам праведности, а по своей милости, товарищ сержант.
1: Спас нас? Кому это нас?
6: Евангелие от Иоанна 1:12. А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, товарищ сержант.
1: Да кто он-то?
4: Иисус Христос, товарищ сержант.
5: Он воскрес из мертвых, товарищ сержант.
7: Он всемогущий Господь, товарищ сержант.
1: А как это принять его?
7: Просто попросите его стать вашим командиром, товарищ сержант.
1: На этом библейский урок закончен. Библии закрыли, положили на стол налево. Из класса шагом марш.
8: Любит Иисус меня.
4: Любит Иисус меня.
8: Эй, говорит мне Библия.
4: Говорит мне Библия.
9: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея адресована.
10: Вы слушаете «Христианское радио».

что внешне кажется успешным, то безнадежно, без креста.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить вечным примером беззаветной любви к родине, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ. «Поздравляю вас с Днем Победы. Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе», – написал Путин. Также президент поздравил епископов Сергея Васильевича Риховского и Эдуарда Анатольевича Горбовенко с Днем Победы. «Нет такой причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия». Этой фразой начальствующий епископ Эдуард Горбовенко завершил свое послание, в котором говорил о ценности Божьего Слова, о силе Святого Духа и способности христианина оставаться верным призванию даже в период разочарований и испытаний. Его проповедь стала заключительной в первый день Всероссийской конференции РЦХВЕ Российской Церкви Христиан Вероевангельской Пятидесятников. Главной мыслью проповеди стал призыв не терять духовную ревность и не позволять обстоятельствам остановить действие Божие в своей жизни. Епископ напомнил, что во времена гонений верующие настолько дорожили Писанием, что могли воспроизводить его по памяти. Сегодня, по его словам, Церкви важно вновь вернуть Слову Божьему центральное место в своей жизни. Пастор Марк Бёрнс, телепроповедник и союзник президента Дональда Трампа, за последние несколько дней дважды выступил против сравнений недавно установленной золотой статуи Трампа с библейским идолом, настаивая на том, что это памятник в честь президента, а не объект поклонения. 22-футовая бронзовая фигура, покрытая сусальным золотом, изображает Трампа, поднявшего кулак в жесте, который он продемонстрировал после того, как пережил покушение в 2024 году. Бёрнс, который вел церемонию открытия, в тот же вечер написал в X: «Скажу прямо, это не золотой телец». Золотой телец – это идол, описанный в книге «Исход Ветхого Завета». Его создание израильтянами привело в ярость Моисея, когда тот вернулся после получения 10 заповедей. Согласно заповедям, поклонение идолам строго запрещено. Новое исследование, проведенное в Ирландии, показало, что вера и религия могут положительно влиять на психическое здоровье молодых людей. Ученые пришли к выводу, что подростки, которые используют веру как поддержку в трудные периоды жизни, чаще чувствуют внутреннюю устойчивость, спокойствие и смысл жизни. Исследование возглавила доктор Лидия Манион из Мэри Эманкулейт Колледж. Она изучала, как религиозные убеждения и практика связаны с эмоциональным состоянием школьников. По словам исследовательницы, идея работы появилась после многочисленных разговоров со студентами о том, что влияет на их психическое здоровье. Во многих беседах молодые люди сами говорили о важности веры, хотя в Ирландии эта тема до сих пор изучалась мало. Известный христианский проповедник и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал о новом документальном фильме «No Lips, No Limits» в «Nick's V Story. Ник Вучич. Жизнь без границ», который выйдет в кинотеатрах США 25 сентября. Картина рассказывает не только о его мировой известности и служении, но и о тяжелых моментах жизни, через которые ему пришлось пройти, сообщает The Christian Post. В фильме зрителям показывают детство Вучича, который родился без рук и ног. Он вспоминает издевательства со стороны сверстников, чувство одиночества и периоды, когда почти потерял желание жить. Однако, по словам самого проповедника, главная тема фильма не страдания, а надежда и вера в Бога. «Когда ты не получаешь чуда, но сам становишься чудом», – так Вучич описал основную идею документальной ленты. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

имя превыше всех имен. Ты святой, великий, сильный Бог. Ты тот, кто был, кто есть и кто грядет. Ты верный, ты прекрасный, и ты превознесен. Мы славим Тебя, поклоняемся Тебе.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить вечным примером беззаветной любви к родине, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ. «Поздравляю вас с Днем Победы! Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе», – написал Путин. Также президент поздравил епископов Сергея Васильевича Риховского и Эдуарда Анатольевича Горбовенко с Днем Победы. «Нет такой причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия». Этой фразой начальствующий епископ Эдуард Горбовенко завершил свое послание, в котором говорил о ценности Божьего Слова, о силе Святого Духа и способности христианина оставаться верным призванию даже в период разочарований и испытаний. Его проповедь стала заключительной в первый день Всероссийской конференции РЦХВЕ Российской Церкви Христиан Вероевангельской Пятидесятников. Главной мыслью проповеди стал призыв не терять духовную ревность и не позволять обстоятельствам остановить действие Божие в своей жизни. Епископ напомнил, что во времена гонений верующие настолько дорожили Писанием, что могли воспроизводить его по памяти. Сегодня, по его словам, Церкви важно вновь вернуть Слову Божьему центральное место в своей жизни. Пастор Марк Бёрнс, телепроповедник и союзник президента Дональда Трампа, за последние несколько дней дважды выступил против сравнений недавно установленной золотой статуи Трампа с библейским идолом, настаивая на том, что это памятник в честь президента, а не объект поклонения. 22-футовая бронзовая фигура, покрытая сусальным золотом, изображает Трампа, поднявшего кулак в жесте, который он продемонстрировал после того, как пережил покушение в 2024 году. Бёрнс, который вел церемонию открытия, в тот же вечер написал в X: «Скажу прямо, это не золотой телец. Золотой телец – это идол, описанный в книге «Исход» Ветхого Завета. Его создание израильтянами привело в ярость Моисея, когда тот вернулся после получения 10 заповедей. Согласно заповедям, поклонение идолам строго запрещено». Новое исследование, проведенное в Ирландии, показало, что вера и религия могут положительно влиять на психическое здоровье молодых людей. Ученые пришли к выводу, что подростки, которые используют веру как поддержку в трудные периоды жизни, чаще чувствуют внутреннюю устойчивость, спокойствие и смысл жизни. Исследование возглавила доктор Лидия Манион из Мэри Эманкулейт Колледж. Она изучала, как религиозные убеждения и практика связаны с эмоциональным состоянием школьников. По словам исследовательницы, идея работы появилась после многочисленных разговоров со студентами о том, что влияет на их психическое здоровье. Во многих беседах молодые люди сами говорили о важности веры, хотя в Ирландии эта тема до сих пор изучалась мало. Известный христианский проповедник и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал о новом документальном фильме «No Lips, No Limits» «The Nick's V Story. Ник Вучич. Жизнь без границ», который выйдет в кинотеатрах США 25 сентября. Картина рассказывает не только о его мировой известности и служении, но и о тяжелых моментах жизни, через которые ему пришлось пройти, сообщает The Christian Post. В фильме зрителям показывают детство Вучича, который родился без рук и ног. Он вспоминает издевательства со стороны сверстников, чувство одиночества и периоды, когда почти потерял желание жить. Однако, по словам самого проповедника, главная тема фильма не страдания, а надежда и вера в Бога. «Когда ты не получаешь чуда, но сам становишься чудом», – так Вучич описал основную идею документальной ленты. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 мая. Времена меняются. Он изменяет времена и лета. Книга пророка Даниила 2:21. Какое-то время назад у меня была хорошая должность в церковной администрации. У меня было процветающее служение, стабильная зарплата и множество возможностей делать то, что мне нравилось, и в чем, как я думала, состояло мое призвание. Однако пришел момент, когда Бог велел мне оставить работу и начать распространять свое служение на север, юг, восток и запад. Он сказал мне: «Этот период твоей жизни подошел к концу. Ты сделала на этом месте все, что мне нужно было от тебя». Я точно знала, что это повеление исходило от Бога. Тем не менее, внутри меня воодушевление смешалось со страхом. Я хотела выйти на новый уровень, но при этом боялась допустить ошибку и потерять то, что у меня уже было. Я хотела увидеть, что приготовил для меня Бог, но боялась принять столь серьезное решение и ступить на неизведанную территорию. Порой Бог хочет закрыть определенную главу нашей жизни, а мы упрямо держимся за то, что стало для нас привычным. Мой дух рвался вперед, но моим желанием было остаться на месте. Бог призвал меня покинуть должность, которая гарантировала мне стабильность, и я не хотела отказываться от нее. В конце концов, я послушалась Бога. Сейчас мое служение распространилось на весь мир. Помните, что Бог может изменить нашу жизнь. От нас требуется следовать Его водительству. Божье слово на сегодня. Позвольте Богу вести вас, когда приходит время перемен.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Радио «Пилигрим».

чудный Бог, великий Бог, единственно славный Бог. Ты такой один, и Тебе одному, Господь. Мы воздаем всю честь и всю славу. Благодарим за все милости и благодати, которую Ты творишь в нашей жизни, Господь. Мы благодарим Тебя за милость и за любовь, которую есть в жизни нашей. Мы благодарим Тебя за смерть на Голгофе, Господь. Мы благодарим за то, что Ты искупил.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 131, песнь восхождения. Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его. Как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова: не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе моем, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду место Господу, жилища сильному Иакова. Вот, мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Пищу его благословляя благословлю, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему, врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его». Глава 4. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано: «Я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно.
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 28. В то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: «Да будет тебе известно, что ты пойдешь со мной в ополчение, ты и люди твои». И сказал Давид Анхусу: «Ныне ты узнаешь, что сделает раб твой». И сказал Анхус Давиду: «Зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время». И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. И собрались филистимляне и пошли, и стали станом в Санаме. Собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим, «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его, «Здесь, в Айн-Доре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои и надел другие, и пошел сам, и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул, «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему, «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей? На погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря, «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила, «Кого же вывести тебе?» И отвечал он, «Самуила, выведи мне». И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула, и обратилась к женщине к Саулу, говоря, «Зачем ты обманул меня? Ты Саул!» И сказал ей царь, «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина, «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» – спросил у нее Саул. Она сказала, «Выходит из земли муж, престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу, «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул, «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил, «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду. Так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалека, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои, будучи со мной, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина так к Саулу и видела, что он очень испугался, и сказала, «Вот раба твоя послушалась голоса твоего и подвергла жизнь свою опасности и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет в тебе крепость, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал, «Не буду есть». И стали уговаривать его слуги его, а также и женщина. И он послушался голоса их и встал с земли и сел на ложе. У женщины же был в доме откормленный теленок, и она поспешила заколоть его, и, взяв муки, замесила и испекла опресноки, и предложила Саулу и слугам его, и они поели, и встали, и ушли в ту же ночь. Глава 29. «И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположились станом у источника, что в Израиле. Князья филистимские шли сотнями тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом, и говорили князья филистимские, что это за евреи? Анхус отвечал князьям филистимским, разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня. И вознегодовали на него князья филистимские и сказали ему, князья филистимские, отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» И призвал Анхус Давида и сказал ему, «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчение, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня, но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских». Но Давид сказал Анхусу, «Что я сделал, и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим и до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?» И отвечал Анхус Давиду, «Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали, пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром, ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобою, и встаньте поутру, и когда светло будет, идите». И встал Давид сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую. А филистимляне пошли на войну в Израиль.

хоть и ищешь пути, но садишься на мель и не можешь отплыть. Тянет вниз суета, и куда ни взгляни,

мне так важен твой ответ. Мне так нужен голос твой. Мне так нужно знать вовек, что ты по-прежнему.

тебе, мой отец и мой бог. Я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, почему Бог творит людей геями, а потом судит их?
2: Очень интересный и важный вопрос, вопрос, который актуален сегодня, наверное, как никогда. И причина, главная причина, почему он возникает, заключается в не совсем точном понимании, является ли гомосексуальные наклонности действительно природой человека, как это пытается представить одна группа людей, или же это просто увлечение, это что-то, что человек приобретает, когда он имеет определенное влияние извне. Так вот, независимо от того, с какой точки зрения мы подойдем, хотя они, конечно, играют роль свою, независимо от этого, Священное Писание говорит о том, что люди все рождаются грешниками, и за этот грех Бог будет судить, и Бог судит, безусловно. Что это значит? Это значит, что человек, происшедший от Адама и Евы, в своей внутренней природе имеет склонность к тому, чтобы утверждать себя как главным стандартом и центром Вселенной. То есть он противопоставляет себя Богу. Вот такой человек рождается в результате грехопадения. И второе, человек имеет тенденцию к тому, чтобы искать как наивысшую ценность удовлетворение своих собственных желаний. Даже больше того, мы живем сегодня в мире, в котором человек видит именно в этом смысл своей жизни. Если его те или иные желания не удовлетворяются, то он считает, что жизнь его прожита или живется напрасно. И поэтому он предлагает все свои усилия для того, чтобы эти желания удовлетворять. И это, конечно же, входит в конфликт с Божьей волей, с Богом Владыкой и Творцом всего существующего. И поэтому Бог и судит людей. Именно так и написано, Бог говорил: возмездие за грех – смерть, потому что каждый грех – это попытка человека самостоятельно управлять Вселенной, самостоятельно установить в ней правила игры, которым он хочет или думает подчинить весь окружающий мир. Так вот, когда мы говорим о гомосексуализме, это одна из форм выражения человеческих желаний. То есть люди чего-то хотят. В данном случае они хотят удовлетворения своей сексуальной похоти в определенной форме. То есть, когда мы говорим о том, почему Бог судит не потому, что это именно такая форма сексуальной похоти. Бог судит, потому что это сексуальная похоть. Бог определил брак как взаимоотношение между одним мужчиной и одной женщиной. Это взаимоотношение абсолютного посвящения друг другу на всю жизнь. Все, что любые сексуальные отношения вне этой установки, Библия классифицирует как греховные отношения. По этой причине, независимо от того, является ли человек гетеросексуальным, и он просто спит с кем попало, или же он гомосексуален, и он ищет связи в однополных взаимоотношениях. Все, что выходит за рамки божественного определения брака, божественного определения сексуальности, в соответствии с тем, что говорит Священное Писание, является грехом. И поэтому человеку нужно учиться покоряться Богу. Вот точно так же, как человеку, который женат, нужно покоряться Богу, подчиняя свои желания и не ходить на сторону, не иметь каких-то связей вне брака. Точно так же человеку, у которого есть желание иметь связи с какими-то людьми его же пола, ему нужно учиться покорять свои желания, подчиняя себя божественному слову Иисусу Христу. И это в действительности возможно. Самый главный вопрос, самая главная причина заключается в том, пытается ли этот человек делать это сам, или же он делает это, подчиняясь Божьему Духу. Если человек

0: даже в таких, казалось бы, сложных ситуациях.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить вечным примером беззаветной любви к родине, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ. «Поздравляю вас с Днем Победы. Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе», – написал Путин. Также президент поздравил епископов Сергея Васильевича Ореховского и Эдуарда Анатольевича Горбовенко с Днем Победы. «Нет такой причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия». Этой фразой начальствующий епископ Эдуард Горбовенко завершил свое послание, в котором говорил о ценности Божьего Слова, о силе Святого Духа и способности христианина оставаться верным призванию даже в период разочарований и испытаний. Его проповедь стала заключительной в первый день Всероссийской конференции РЦХВЕ Российской Церкви Христиан Вероевангельской Пятидесятников. Главной мыслью проповеди стал призыв не терять духовную ревность и не позволять обстоятельствам остановить действие Божие в своей жизни. Епископ напомнил, что во времена гонений верующие настолько дорожили Писанием, что могли воспроизводить его по памяти. Сегодня, по его словам, Церкви важно вновь вернуть Слову Божьему центральное место в своей жизни. Пастор Марк Бёрнс, телепроповедник и союзник президента Дональда Трампа, за последние несколько дней дважды выступил против сравнений недавно установленной золотой статуи Трампа с библейским идолом, настаивая на том, что это памятник в честь президента, а не объект поклонения. 22-футовая бронзовая фигура, покрытая сусальным золотом, изображает Трампа, поднявшего кулак в жесте, который он продемонстрировал после того, как пережил покушение в 2024 году. Бёрнс, который вел церемонию открытия, в тот же вечер написал в X: «Скажу прямо, это не золотой телец. Золотой телец – это идол, описанный в книге «Исход Ветхого Завета». Его создание израильтянами привело в ярость Моисея, когда тот вернулся после получения 10 заповедей. Согласно заповедям, поклонение идолам строго запрещено». Новое исследование, проведенное в Ирландии, показало, что вера и религия могут положительно влиять на психическое здоровье молодых людей. Ученые пришли к выводу, что подростки, которые используют веру как поддержку в трудные периоды жизни, чаще чувствуют внутреннюю устойчивость, спокойствие и смысл жизни. Исследование возглавила доктор Лидия Манион из Мэри Эманкулейт Колледж. Она изучала, как религиозные убеждения и практика связаны с эмоциональным состоянием школьников. По словам исследовательницы, идея работы появилась после многочисленных разговоров со студентами о том, что влияет на их психическое здоровье. Во многих беседах молодые люди сами говорили о важности веры, хотя в Ирландии эта тема до сих пор изучалась мало. Известный христианский проповедник и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал о новом документальном фильме «No Lips, No Limits» «The Nick's V Story. Ник Вучич. Жизнь без границ», который выйдет в кинотеатрах США 25 сентября. Картина рассказывает не только о его мировой известности и служении, но и о тяжелых моментах жизни, через которые ему пришлось пройти, сообщает The Christian Post. В фильме зрителям показывают детство Вучича, который родился без рук и ног. Он вспоминает издевательства со стороны сверстников, чувство одиночества и периоды, когда почти потерял желание жить. Однако, по словам самого проповедника, главная тема фильма не страдания, а надежда и вера в Бога. «Когда ты не получаешь чуда, но сам становишься чудом», – так Вучич описал основную идею документальной ленты. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Хвала и брань покойникам. К знаменитому подвижнику пришел начинающий монах, прося указать ему путь совершенства. «Этой ночью, — сказал старец, — ступай на кладбище и до утра восхваляй погребенных там покойников, а потом приди и скажи мне, как они примут твои хвалы». На другой день монах возвращается с кладбища. «Исполнил я твое приказание, отче. Всю ночь громким голосом восхвалял я этих покойников, величал их святыми, преблаженными отцами, великими праведниками и угодниками Божиими, светильниками вселенной, кладезями премудрости, солью земли, приписал им все добродетели, о каких только читал в Священном Писании и в эллинских книгах». «Ну что же, как выразили они тебе свое удовольствие?» «Никак, отче, все время хранили молчание, ни единого слова я от них не услыхал». «Это весьма удивительно», — сказал старец. «Ну вот что ты сделай. Этой ночью ступай туда опять и ругай их до утра, как только можешь сильнее. Тут же они наверняка заговорят». На следующий день монах опять возвратился с отчетом. «Всячески поносил я их, опозорил. Называл псами нечистыми, сосудами дьявольскими, богоотступниками. Приравнивал их ко всем злодеям из Ветхого и Нового Завета, от Каина, брата-убийцы, до Иуды-предателя, от гевионитов неистовых и до Анании и Сапфиры, богообманщиков. Укорял их во всех ересях от Симоновой и Валентиновой до новоявленной Монофилитской». «Ну что же, как же ты спас от их гнева? Никак, отче, они все время безмолвствовали, я даже ухо прикладывал к могилам, но никто и не пошевельнулся». «Вот видишь, — сказал старец, — ты поднялся на первую ступень ангельского жития, которое есть послушание. Вершина же этого жития на земле достигнешь лишь тогда, когда будешь так же равнодушен и к похвалам, и к обидам, как эти мертвецы».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское Христианское Радио. Предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пести «Восстановление Петра».
1: Кто не слышал об апостоле Петре? Тот, кто хотя бы немного знаком с евангельской историей, знает, что одна из важнейших ролей в ней принадлежит именно апостолу Петру. Как часто я благодарил Бога за Петра. Мы находим в нем так много похожего на нас. Может быть, моим слушателям даже покажется странным, если скажу, что я благодарю Бога за его падение. В этом процессе очень много поучительного, ободрительного, но главным образом предупредительного. За что я особенно благодарен, это за факт его восстановления. И в Евангелии ясно и четко указано, как оно произошло, весь его процесс. Чтобы глубже и больше оценить благодать Божию в жизни этого человека, вспомним, как низко пал Петр. 3 года он следовал за Иисусом Христом, и в один из моментов мы слышим из уст этого человека, как он божится, что не знает Иисуса, его лучшего друга. На примере Петра мы видим, что падение возможно для каждого из нас. Как сказано в Библии, посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Сегодня нас интересует вопрос, как был Петр восстановлен. И Слово Божие мы узнаем, что его восстановление началось задолго до его отступления. И тут возникает мысль. Хорошо, если Христос знал, что Петр отречется от него, то почему он не предотвратил его падение? Разве он не мог этого сделать? Да и нет. Да, но Господь хотел использовать его падение для его же блага. Восстановление Петра началось ходатайственной молитвой его Спасителя. Христос сам сказал Петру, что он за него молился. Послушайте, «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас», то есть всех учеников, «как пшеницу, но я молился о тебе». Христос выделяет Петра, видя, что он находится в особой опасности, «чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Вы поняли, что говорит Христос? Идет ожесточенная борьба, и поле битвы является человеческое сердце. Борьба между силами добра и зла, между Иисусом Христом и дьяволом. До какой степени дерзок дьявол? Он просит о душе человеческой, чтобы погубить ее. И поразительно то, что Господь дает ему разрешение. Но только до определенной степени. Бог отметил ему границу. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Кто молился за Симона Петра? Это не пустой вопрос. Ясно, что Иисус Христос. Некоторые люди, считая себя верующими, молитвенно обращаются к святым и к Деве Марии, просят их о заступничестве перед Богом. Где в Священном Писании говорится о такой возможности? Который из святых мог бы так молиться, как молится за нас Иисус Христос? Как ясно сказано в Библии об этом, «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». Об этом посреднике вопияло человечество. Мы слышим этот вопль на страницах самой древней книги Ветхого Завета, книги Иова. «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Иначе говоря, где тот человек, который мог быть примирителем между Богом и человеком? Который мог бы представить нас, грешников, перед Богом и заступиться за нас? Бог свят, и в его присутствии ни один человек не может предстать, тем более в роли заступника за нас, ибо все согрешили и все лишены славы Божьей. Богу нужен посредник, который без греха, а такой только один в истории человечества. Вот почему святые и Дева Мария не могут исполнить роль посредничества. Хотя Дева Мария была избранным Богом сосудом, чтобы родить Сына Божия. Она была особо благословенна в том, чтобы дать человеческое тело Иисусу Христу. «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». Это единственный случай в истории человечества, в котором зачатие было не от человека, а от Духа Святого, А это значит, что Иисус Христос был единственным человеком в истории, в котором не было ни порока, ни греха. Он не унаследовал грех от своего отца, ибо его отец не был плотским человеком, но был он зачат от Духа Святого. Он был и Богом, и человеком одновременно. Великая тайна всех времен – Бог явился на нашей земле в человеческом теле. Какую уверенность может иметь тот, кто принял Иисуса Христа как своего Спасителя, что он имеет такого посредника, такого заступника, чья молитва не может не быть отвечена? Да, молитва Иисуса Христа о том, чтобы вера Петра не оскудела, была отвечена. Правда, вера Петра подверглась усиленной молотьбе. Господь это допустил с тем, чтобы отделить мякину от зерна, его самонадеянность, эгоизм и хвастовство. Но сама вера его не оскудела. Господь Петра еще употребит, но только после того, как он осознает и поймет, насколько он зависим от своего Господа. Главное, чему нас учит Слово Божие, это то, что мы имеем верного заступника в своем Спасителе Иисусе Христе. Он не даст, чтобы кто похитил чадо из его пронзенной руки. Как Христос сам сказал, определяя истинного Дитя Божьего: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Вы заметили, что истинное Дитя Божие, которое пережило возрождение, оно в двойной безопасности, в руке Сына Божия и в руке Бога Отца. Сатана бессилен прикоснуться к такой душе. Но эта чудная истина о безопасности и гарантии нашего спасения не дает ни малейшего права, чтобы грешить. Наоборот, зная, что я Дитя Божие, что я искуплен драгоценной кровью Иисуса Христа, должно внушать мне отвращение ко греху. Какие сильные слова сказаны в Библии по этому поводу: «Ибо невозможно однажды посвященных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпавших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Это означает, что можно все это пережить, но если такой человек продолжает грешить, он снова распинает Сына Божьего, и это явно, что он не пережил возрождение, рождение свыше, ибо сказано, что рожденный от Бога не грешит. Если он чадо Божие, то обязательно вернется к Богу, покается и будет продолжать служить Ему, как сделал это апостол Петр. В этом Петр является прекрасным примером. Молитва Христова о нем была услышана. Петр идет домой. Сказано в 22 главе Евангелия от Луки: «Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господне, как он сказал ему: „Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды“, и вышед вон, горько заплакал». Что делает Петр? Он кается. Это было доказательством, что он пережил возрождение. Может быть, я говорю сегодня к такой душе, которая отошла далеко от Бога. Если ты действительно Дитя Божие, и ты в таком состоянии, то ты самый несчастный человек. Ты не можешь равнодушно продолжать этот греховный образ жизни. Сегодня твой день прийти с искренним покаянием, смирением к твоему Небесному Отцу и сказать: «Отче, прости меня, прими меня». И если ты это сделаешь от всего сердца, то он тебе обязательно скажет: «Я тебя прощаю, иди и впредь не греши».
0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!
2: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».